Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
4: Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Русское радио стало

0: будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Той Конфекшенери. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Той Конфекшенери. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. Вот на календарь смотрим, 7 сентября. На самом деле не верится, какое у нас потрясающее море. Мне кажется, такого теплого, такого приятного у нас не было никогда. И вот опять.
1: Просто какое потрясающее у нас лето.
0: Это
1: которое
0: правда.
1: Продолжается, вроде бы действительно. И вот осень календарная, но нет, еще, мне кажется, мы будем радоваться этим теплым денькам, вот такому замечательному морю и, конечно же, немного даже и отдыху.
0: А я вчера, знаешь, поняла, что у нас все-таки осень, листики нашла в море.
1: Mm-hmm.
0: Я как ребенок, если вот вчера в Лимассоле было слышно: покатай меня, большая черепаха, это была я. Слушайте, какое наслаждение, это просто кайф. Вчера, вот после, наверное, ну сколько, полдня.

0: точно, может, чуть больше провела на море. Еще загораю немного, но на самом деле это не важно было загорать, важно было именно накупаться, вот прям наплюхаться, вот прям на этой волне прокатиться так, чтобы выгулять все свои эмоции. Я поняла одно, какое счастье, где, ребят, мы с вами живем. Такой замечательный остров, прекрасная погода, просто какое-то волшебное море, которое перезагружает и дарит новые идеи, энергии и так далее и тому подобное. И вот листик я там нашла. Uh-huh. Нашла листик, такая, ага, осень. Интересно, а вот откуда прилетел этот листик? Ну, там же как бы рядышком даже никакого дерева. Но я нашла его. Тот самый, желтый.
1: Ну, это значит, письмо тебе будет какое-то. Знаешь, когда в супе находишь лавровый лист. Вот есть такая традиция, говорят, что будет письмо. Вот и явно тебе какая-то весточка будет. Но это мы к чему? Если вы вот просто проснулись и не осознали действительно, в каком прекрасном месте вы живете, хочется процитировать прекрасную песню. Обернитесь, да. Посмотрите, как вокруг все замечательно и хорошо.
0: Это правда, очень-очень-очень круто. Поэтому, ребят, обязательно по возможности, например, после работы, загляните, пожалуйста, на пляж. Это будет волшебно. Ну и вообще, да, пока выгуливать себя на море, это самое оно. Уже не так душно, угу. Уже нет этой страшной жары.
1: Кстати, и вода вот у нас в Павсе вчера была, ну, такая прям замечательная. И не прям такая чай, и просто очень хорошая, такая слегка освежающая.
0: Освежающая? А вот Лимассоле нет.
1: Чуть-чуть.
0: Тепленькая, супер теплая. Просто вот, знаешь, парное молоко. Вот такое состояние. Видишь там? Ну, я так понимаю, что разные течения все-таки. Ну, в общем, мне понравилось. Я еще пока к освежающему вот этому формату не готова, а к бесконечному тепленькому морю, да. Пожалуйста, еще побольше. И, конечно, это, знаете, что наводит на мысль о том, что, конечно, друзья, жалко, что у нас только 2 дня выходных официально.
1: Эх, да, не дави сейчас на больное.
0: Как бы вот еще один, да, вот еще один, и было бы вообще, мне кажется, хорошо.
1: Ну вот весь год, прошлый мы говорили, что 4-дневку, вот в многих странах водят, давайте на Кипр. Ну, пока нет,
0: видимо, пока не поговорили. А как на Кипре делаются дела? У нас все так, вот сначала поговорить, да, и только потом, глядишь, лет так через 20 что-нибудь, да, и произойдет. Ну, ладно, в любом случае, старт объявлен, понедельник пришел, значит, мы его должны принять, расписаться и получить.
1: Стартуем рабочую неделю, как мы провели выходные, теперь вы уже знаете, ждем ваш комментарий и смс на номер 49-105-7, он уже работает и принимает, также еще и поздравления именинников.
0: Друзья, ждем ваши весточки. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака, Айя-Напа. Всем и каждому огромнейший привет. Отдельное наше здрасте тем, кто слушает онлайн RussianRadio.cy. В общем, мы готовы. Надеемся, что вы тоже готовы. Если нет, включайте просто приемчики чуточку погромче. И поехали.
1: Всем классного дня. Просыпаемся.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, друзья, готовы принимать тот самый честный гороскоп на день сегодняшний? Если да, кстати, у многих это любимая рубрика.
2: У кого-то утро начинается.
1: Да.
2: Вот, знаешь, такая прям отсечка. О, теперь все, утро началось. Гороскоп я услышал.
1: Ой. Если вы когда-нибудь захотите узнать мое мнение по поводу гороскопов, лун в Козероге, да, спросите, пожалуйста, только чур не в эфире. У меня просто комментарии такие перченые на этот счет. Но поехали, как говорится.
2: Звезды постарались, а мы расскажем.
1: Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня новое совпадение обстоятельств сыграет на руку вашему давнему личному замыслу. Так, что задумали?
2: Да, что это за замысел такой?
1: Когда давний. Когда ребенок что-то... Вот тишина дома, начал уже Шкоду робить, да? Вот это сразу такое состояние. Надо его искать, и где-то там уже кого-то, возможно, даже надо спасать. Эти самые знаки смогут без лишнего шума занять выгодную позицию в вопросе, который раньше казался слишком сложным. Угу. А сегодня, вы удивитесь, в понедельник, но будет очень просто, понятно и логично. Так что, ребят, вам особенно нужно проснуться и взять, так сказать, все свои прекрасные руки.
2: Эх, хотелось бы, чтобы было так легко. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Этот день порадует вас легким решением организационной задачи, которая висела над вами последние недели. Обнаружишь, что требуемые условия уже сформированы и не требуют лишних усилий. Ну вот опять же.
1: Сегодня точно понедельник? Ну я так на всякий случай калибруюсь. Может быть, сегодня пятница? Как-то очень легко и вольготно пока все идет. Давайте проверим дальше. Земные знаки, тельцы, девы и козерожки. Проявите повышенную бдительность при работе с цифровыми носителями и паролями от важных аккаунтов. Так. Излишняя спешка грозит блокировкой доступа. Так.
2: Это знаешь, когда не проснулся, пытаешься набрать пароль и мимо.
1: Да.
2: Ваш телефон заблокирован на 5 минут.
1: А еще, когда вот ногти длинные, вот ты набираешь, ну вот бывает такое случайно, не туда нажала.
2: Это да.
1: И думаешь, ну вот эту букву хочу, вот эту букву хочу. В этот момент, конечно же, срочно звонишь своей фее красоты. И договариваешься, срочно забери меня, у меня ногти, я не могу никуда попасть, никому нормальное сообщение. Это не я писала, это ногти. Так, на всякий случай. Да.
2: И завершает наш гороскоп по традиции знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Ваша эмпатия и способность тонко чувствовать сделают вас душой компании.
1: Класс.
2: Интуитивно найдут нужные слова для каждого, что заметно укрепит личные позиции. Вот так.
1: Ну, вы сегодня просто главная подружка-подушка. Вам все будут доверять. И при этом вот таким центральным человеком вы тоже сможете стать. По-моему, отличный, прекрасный
2: классный
1: день.
2: Классный понедельник.
1: Да, так что, ребята, все хорошо. Продолжаем.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Ищите новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Дмитрий Масола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Осень в «Мангас». Выгодные предложения для дома и офиса. Акриловая гидроизоляция для крыш всего за 29,95. Офисное кресло по 49,95. Угольный гриль на колесах 119,95. И угловая шлифовальная машина «Борман Про» 115 мм всего за 29,95. А еще скидка 20% на избранные товары бренда «Джозеф Джозеф». Сайт mangas.com.cy.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня.

0: самый острый перец истории.
1: Ну а теперь добавляем праздников. Вот прекрасный день, 7 сентября, понедельник. Всем огромнейший привет. И если вы только что к нам присоединились, правильно сделали. У нас как раз календарь на русском радио Кипра. Это значит, что настроение будет подниматься.
2: В первую очередь хотим поздравить тех, кто сегодня отправился в школу. Да, у нас на Кипре стартовали школы, поэтому, ребята, желаю вам классного учебного года. Сегодня какого-то такого быстрого, хорошего дня.
1: Буквы разные писать, с тонким перышком тетрадь.
2: Кстати, все на греческом сказано. И сказать.
1: Да-да-да. Кстати, перышка, такого не было. А вот мы пели песню, даже сами не понимая, что у нас-то уже такой технологии нет.
2: Это да.
1: Ты писал когда-нибудь пером?
2: Не, знаешь, были тогда ручки, в которые вот в перо был вставлен стержень. Вот такое да.
1: Это, ну, перо, так, стержень.
2: Да, представляешь, перо и вот
1: так,
2: стержень.
1: Так, ты из какого клана?
2: Как будто обычная ручка были такие. Но вот прям пером с чернилами нет.
1: Ну вот, видишь, но песня все равно классная, скажи.
2: Это да.
1: Так, поэтому вас, дорогие наши школьники и школьницы, поздравляем. По крайней мере, первая волна уже запустилась. Остальные ждут своей очереди. У нас вообще вся эта неделя, так сказать, первошкольная, да? Поэтому готовимся и, конечно же, поздравляем отдельно родителей с таким замечательным праздником. Ну, хоть немножко пристроены будут. Вот. Но, так или иначе, школа — это, конечно, отдельный период жизни всех с началом учебного. Так, дальше у нас отдельный праздник — День внучат. Вот. И тут, конечно же, прекрасные дедулечки, бабулечки, вам всем тоже огромнейший привет. И спасибо, что вы помогаете внучат ваших прекрасных растить.
2: Спасибо за каникулы, скажет каждый внук. Так, день сборов грибов. Вот, получается, осень такая.
1: День сборов, да, сразу можно... школа. Думаешь, господи, что я там еще? На шторы опять? Серьезно? Мы уже дважды сбрасывали.
2: Да, какие там грибочки белые, лисички.
1: Так, день рассказывания истории о летних путешествиях. Оказывается, это сегодня. Ну и правильно, но это можно делегировать детям. Пусть они своим одноклассникам как раз-таки рассказывают, хвастаются. А в чем, как бы, когда вот, знаешь, у нас очень часто в речи звучат, хвастаешься. Классно, это же позитивно, это же человек горд своим результатом. Поэтому хвастайтесь и почаще.
2: Да, хвастайтесь на номер 49-105-7. Ждем ваши вот такие рассказы о летних путешествиях. Праздник барабанщиков сегодня.
1: Ах ты, ну, я не знаю, я не барабаню, но...
2: А пробовала, пыталась вот?
1: Ну, то, конечно, ты же знаешь. Естественно.
2: В смысле, есть барабан, и я не попробую?
1: Да-да-да, попытка и пытка, вот это вот все, конечно же, случалось в моей жизни.
2: Ну, а тем, кто занимается профессионально, ребят, вам передаем большой привет. Ну что, ну, здорово.
1: Ага, так, сегодня у нас еще день ежика, мы его должны обязательно. Ежик!
2: Эх, да, лосатка!
1: Да, она самая!
2: Через «С» прям хочется такая лосатка!
1: Да-да-да, лошадочка, прекрасный мультик «Ежик в тумане», между прочим.
2: Лучший мультик, кстати, он же был ознаменован громаднейшим количеством премий. Вот, ну, а какой вы ежик сегодня? В тумане? Или вот, не знаю, с яблочком, несете что-то уже в лукошке? Либо вот такой, фу-фу-фу-фу, непонятно, расскажите.
1: Да, в общем, ждем ваши рассказы прекрасные. На номер еще разочек напомним. 49-105-7.

0: самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, теперь пройдемся по событиям, которые случились в истории. Немножечко добавим вот таких вот фактов. 7 сентября 1918 год создано Российское телеграфное агентство. 108, между прочим, лет тому назад.
2: 1928 год. В СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени.
1: Мне нравится вот следующая новость. 47 год. В Москве открыт памятник Юрию Долгорукому и заложено 8 сталинских высоток в честь 80-летие Москвы. Представляете, Москва в 1947 году 800
2: уже
1: лет так мощно.
2: Да.
1: Ну, тогда, конечно, город древний. Вообще, Москва всегда празднует. Ты слышал песню? Москва never sleep. Это вот об этом. Это еще тогда, 800 лет назад написали, вот, ну, чтобы не забыли, как гуляет этот мегаполис.
2: 1974 год. Впервые вышла в эфир музыкальная телевизионная программа «Утренняя почта». Я думаю, все помнят, все смотрели в детстве.
1: Наверное.
2: Ты не смотрела, не помнишь?
1: Нет.
2: Музыкальная программа. Вот, там выходили дети, причем пели, и вел ее великий, тот самый прекрасный ведущий Юрий. Вот Юрий.
1: Юрий? Утренняя почта. Так, надо, значит, освежить в памяти. Ну, видишь, какие-то просто вещи уже настолько забываются, или наверняка где-то в архивах, либо я просто была...
2: Музыкальная программа, да.
1: Так, ну мы шагаем то, что точно все знают и до сих пор используют. В 92-м году в газете «Коммерсант» впервые использован термин «новый русский».
2: Да, потом сколько анекдотов появилось.
1: О, да! Это отдельный фольклор. Поэтому, ребят, если у вас что-то там припасено, пишите, мы посмеемся.
2: Ну и 2024 год. В Москве торжественно открылся кинопарк «Москино».
1: Все, на этом мы закрываем календарь. Ждем ваши потрясающие весточки.

0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Культура вождения на Кипре – это когда, паркуясь на встречке, улыбаешься всем встречным.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: А на русском радио сейчас приветы полетят. Так, нам кто-то написал, что я маленькая лошадка. Вот это ежик в тумане, мы вспомнили.
3: Да. И, наверное, песня Найка Борзова. А еще привет. Я ежик в одеялке. Вот. Такого не было, да? Приснилось, наверное.
2: Да ничего не приснилось, все нормально. Ежик в одеялке. Доброе утро. Спасибо за то, что с нами на одной волне. Вот и лошадку нашли, и ежика нашли. Какие мы с вами молодцы. Ну, а теперь будем искать героя первого часа, потому что у нас стартует классный розыгрыш. Внимание!
4: На правах рекламы.
3: Итальянский государственный театр балета «Ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют впервые на Кипре.
2: Легендарный балет «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». Ну вот сейчас... Настоящая сказка. Оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Друзья, это надо видеть.
3: Балет «Ди Милано» более 40 лет успеха на ведущих мировых сценах. 16 октября Никосия, 17 октября Лимассол и 18 октября Пафос.
2: Билеты вы сможете найти на Sold Out, а также atriamusic.com напрямую. Ну и, разумеется, самые активные радиослушатели смогут получить билетик сегодня свой. Мы разыграем на постановку 17 октября в Лимассоле. Поэтому сейчас будем особенно будить Лимассол, либо другие города, если вы к нам приезжаете.
3: Для того, чтобы насладиться этой волшебной атмосферой «Тысячи и одной ночи».
2: Да, балет «Шахерезада. Волшебная атмосфера». И, конечно же, мы уверены, что вы получите свой заряд бодрости, особенно в таком утреннем, да, соревновании. Внимание, конкурс!
3: Клата! Так будет называться, как всегда, наша забава. Напомним правила. 4 буквы по горизонту. Клата и 4 цифры по вертикали. 1, 2, 3, 4. И у нас получается поле из 16 ячеек, где 2 ячейки вот именно хранят тот самый заветный билет на балет «Шахерезада». Зада. Вам остается только дозвониться по номеру 49-105-7 для того, чтобы сегодня проверить свое радиовезение.
2: Итак, друзья, ждем ваши звоночки прямо сейчас.

0: Клад.
1: Так, друзья, кажется, не проснулись с первого раза, будем повторять.
2: Кто-то в школу не успевает.
1: Да-да-да-да-да.
2: Звонить можно прямо сейчас. Номер 49-105-7. Играем в клад.
1: Друзья, напоминаем, что у нас прекрасный приз. Билет на балет, вот так вот, с утра пораньше. Только проснулся, а уже тебя приз ожидает. Ну, какое замечательное утро на русском радио Кипр. Напомним, на кону билет не просто вот куда-то, а на балет, между прочим. Итальянский государственный театр балет. Балет «Де Милана» и «Атриум Мьюзик» представляют тот самый легендарнейший балет на Кипре. Причем у нас будет несколько постановок и в Никосии, и в Лимассоле, и в Пафосе 16, 17 и 18 октября соответственно. Вот сегодня разыгрываем билетик на 17 октября. Это Лимассол.
2: Поэтому, Лимассол, ждем вашу активность. Для того, чтобы забрать билет у нас, нужно дозвониться по номеру 49-105-7 и сыграть с нами в клад.
1: Ну что, друзья, надеемся, что вы уже услышали. Слышали ту самую прекрасную информацию. Давайте попробуем все-таки проверить, кто у нас сегодня номер один.
2: Ждем.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А тем временем, да, как-то вот быстренько все пролетело, минуты, секунды, столько песен уже послушать успели, и все, первый час утреннего шоу, пора закрывать.
3: И понедельник начался, и первый час пролетел, но не расстраивайтесь, у нас еще целых два впереди.
2: Это правда, так что если у вас сегодня кто-то родился, обязательно, пожалуйста, сейчас соберитесь и напишите нам смс-ку на номер 49-105-7. Можно, кстати, и в мессенджер тоже постучаться, все принимаем, читаем, постараемся дозвониться вашему прекрасному, замечательному герою сегодняшнего дня и подарить ему самые яркие впечатления. Ну а пока Саша Данилов и новостной выпуск на русском радио Кипр.
3: Ну, там, как всегда, все серьезно. Саммит Кипра, Греция, Египет пройдет во вторник. Вот, к примеру, это если кто-то следит и за такими новостями.
2: Ну и аккуратнее там. Ух, выманивают у жителя Пафоса, вон, выманили 77 тысяч 600 евро. Кто это сделал, кто виноват и как себя обезопасить, Саша тоже наверняка вам об этом сообщит. Ну, вот как-то неприятненько, да?
3: Согласен, ну и сумма такая внушительная.
2: Абсолютно.
3: Вот предупреждают нас, предупреждают, все говорят, и да. Полиция, и вот, ну, все равно. Будьте, пожалуйста, аккуратны и внимательны.
2: Да, ну что ж, двигаемся дальше. Всем добрейшего утра, и мы к вам совсем скоро вернемся. Не переключайтесь.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pofilia Group, Minties Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Я красивый, умный, сильный, образованный, добрый и заботливый. Но не сегодня.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».

Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске саммит Кипр-Греция и Египет пройдет во вторник. Криптомошенники выманили у жителя Пафоса 77 600 евро. Кипр остается в самой низкой категории риска путешествий для израильтян. Далее подробности. Никос Христодулидис, Кириакос Мицотакис и Абдель Фатах Ас-Сиси встретятся во вторник, 8 сентября, в египетском Эль-Аламейне. В заявлении в субботу президент Кипра включил в повестку региональные события, укрепление трехстороннего формата и отдельное Мекское соглашение. Сотрудничество трех стран написал как возможность вносить вклад в безопасность и взаимопонимание. О новом оборонном или энергетическом договоре не объявлялось, и заранее их ждать не стоит, сообщают СМИ. Житель Пафоса лишился более 77 600 евро из-за двух связанных между собой мошеннических схем с криптовалютой. Сначала его убедили вложиться в фальшивую инвестиционную платформу, а затем взяли деньги за обещание вернуть потерянное. О его заявлении полиция сообщила в минувшую субботу, пишет издание Cyprus Mail. Власти вновь призвали с осторожностью относиться к предложениям инвестиций в интернете и к неожиданным обращениям от незнакомых людей. Совет национальной безопасности Израиля оставил Кипр в самой низкой категории риска и без отдельного предупреждения для путешественников. Оценку ведомство опубликовало в минувшее воскресенье перед еврейскими праздниками и Новым годом. Кипр входит в число самых популярных у израильтян направлений вместе с Грецией, Италией и Арабскими Эмиратами. В Совете уточнили, что оценка не меняет действующих указаний для выезжающих. Ее задача – повысить бдительность перед сезоном поездок. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове жарко и солнечно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 33 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 27. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятны. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: Мясно, здравствуйте! Очень доброе утро, друзья, русские перцы, как всегда, в строю, второй час, и будем вас все-таки приводить немножечко в порядок, да, в тонус, бодрить, веселить, интересные новости, в том числе и призы, и подарки разыгрывать. В общем, все, что, за что вы нас любите, все это будет.
3: Как всегда, мы будем стараться сделать этот день легче, для того, чтобы вы плавно входили в рабочую неделю, которая, ну, просто будет длиться, мчаться к выходным.
2: Ну,
3: все.
2: Ты знаешь, вот плавно, да, и без лишних обязанностей. Наверное, как-то так.
3: Хотелось бы.
2: У меня вот просто новость соответствующая, поэтому сейчас будет приятно. Так, разбросанные носки. Ну, неприятно.
3: Ну, да.
2: Ну, согласитесь.
3: Но бывает.
2: Но кому-то все равно, а кому-то не очень. Так вот, теперь можно вообще не собирать. И это не потому, что кто-то сказал, ладно, я...
3: Это нормально.
2: Так не вижу, так
3: теперь
2: вижу.
3: Теперь это,
2: да?
3: Модно, ага. Или что?
2: Американский стартап придумал станцию, которая сама убирает вещи с пола. Стрингмен, так называется, передвигается по комнате на тросах, закрепленных над, под, вернее, так, потолком. Распознает валяющиеся предметы, подхватывает их и относит в корзину. Обязательно должна быть корзина, иначе ему некуда будет это положить. Для особо сложных случаев, я вот даже не представляю, это... Это что, например? Это когда ты среди носков валяешься.
3: Или когда просто один носок невозможно найти. Вот этот видно, на виду лежит, а второй, ну, непонятно где. Это же вечная проблема.
2: Можно роботом управлять вручную с геймпада.
3: А, поиграть немного, да?
2: Да. Полный комплект обойдется в $1000. Вот, пожалуйста. Но есть варианты и за 600. Но там нужно будет часть деталей, придется напечатать на 3D-принтере самостоятельно. То есть не комплект.
3: Так, то есть 600 плюс еще 3D-принтер.
2: Да.
3: Получается, должен
2: закупиться. Ну, они так мотивируют сразу же полный комплект приобрести. Мол, давайте 1000, и будет вам счастье. И все, и все. И комната чистая, никаких тебе носков. Я не знаю, что там еще может валяться. Ну, какие-то вещи, там, не знаю, джинсы, футболки. Ну, вот.
3: Ну, то есть он просто собирает одежду, да?
2: Это ты мне, кстати.
3: И раскладывает ее по местам.
2: Ты
3: вот
2: расскажи, ты аккуратист?
3: Что я?
2: Ты аккуратист?
3: Конечно.
2: Что я? Где я? Конечно, да.
3: Какой я каратист?
2: Да.
3: Зачем? Ну, так, чтобы вот разбрасывать прям носки, ну, мне кажется, это холостяков задача.
2: Да, да?
3: Какая-то там, знаешь...
2: А было когда-то?
3: Ну, в юности, да, ну, скорее всего.
2: Разбрасывал?
3: Ну, да. Но тогда у нас не было никаких таких роботов, я, как понимаю, такая...
2: Ну, как не было? А мама? Тебе на что?
3: Мама, да.
2: Она тот самый робот, который никогда не сбоит. Так, а ну-ка носки быстро
3: пособирал. И всегда слышно, когда мама кричит, очередной в пылесосе. Ну, потому что где-то под кроватью валялся.
2: Конечно.
3: Она его и не заметила. Кстати, вот действительно, знаешь, придумали, это, я как понимаю, это какой-то кран, да, такой,
2: ну, да,
3: получается.
2: Да, да,
3: спускается,
2: да.
3: Игра
2: рука,
3: крановщика
2: рука.
3: Такого. Угу. Вот, придумали вы, чтобы просто какой-то отсек был у робота-пылесоса.
2: Угу.
3: Вот катается, взял твой носочек и в какой-то отдельный отсек, а ты потом просто в этом отсеке отдельно пыль, отдельно носки. Вот, пожалуйста, удобно.
2: Угу.
3: Ну,
2: то
3: а
2: есть...
3: что?
2: А самому донести носки в корзину?
3: Ну, начинается.
2: А?
3: Ну, я же не для этого разбрасывал, чтобы потом их собирать.
2: Ай, так и живем.

0: сделано со вкусом. Милтс Вуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Пищу богов заказывали? Она здесь. И это хурма в переводе с латинского языка. А вот еще несколько названий этого яркого фрукта. Сердечное яблоко, слива богов, китайский персик, зимняя вишня. Впервые хурму попробовали в Китае. В Пекине до сих пор растут деревья хурмы, которым около 500 лет. До Европы хурма добралась всего лишь 100 с небольшим лет назад, а на Кавказе первые саженцы появились в 1896. Там, кстати, есть очень красивая легенда о чудодейственной пользе хурмы. У матери было 3 дочери с примитивной внешностью. Годы шли, женихов не наблюдалось. Однажды женщине приснилась удивительной красоты девушка, протянула ей плод хурмы. После сна мать увидела на засохшем дереве 3 спелых плода хурмы, стала отрезать по кусочку и давать дочерям. Те, в свою очередь, стали краше, постройнели, обрели гладкую кожу и глянцевые волосы. Ну и вскоре все вышли замуж, а дерево ожило. С ботанического хурма – это ягода. Существует около 1500 видов. Есть плоды диаметром всего 3 сантиметра. Темно-красного цвета, растут в Африке. Есть сорт хурмы – кавказская, со странными отростками, похожими на щупальца. Но какой бы сорт мы ни взяли, любая – почти суперфуд. В ней больше калия, марганца, натрия и железа, чем в яблоке. Много бета-каротина, йода и магния. Есть танины и пищевые волокна. Единственное, при сахарном диабете нельзя увлекаться хурмой. А на десерт лайфхак от сервиса Milts Food. Ешьте фрукты без вреда для организма в первой половине дня. Отдельно плоды или как добавку в кашу. Например, гречка с хурмой. Белиссимо. А чтобы навсегда улучшить пищевые привычки, подписывайтесь на Milts Food в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
4: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
3: в новом сезоне на 99FM.
5: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
6: Я вспоминаю о тебе каждую субботу, когда твоей рубашкой пол мою.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: шутки шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Так, друзья, продолжаем просыпаться. Доброе утро. Прием, прием. Мы здесь и хотим, чтобы вы тоже были с нами. Так, у нас новости интересные. Зумеры попали в фокус внимания. Ребята, конечно, молодцы. Появился новый термин для желания сбежать из офиса и начать наконец-то что-то делать руками. Ага. Представляешь? Называется свага физического труда.
3: Так.
2: Сейчас объясню, что это такое. Молодые сотрудники все чаще романтизируют профессии с осязаемым результатом. И, внимание, это строительство, ремонт. Я вот тоже до ремонта была зумером.
3: Романтизировала это все, а потом...
2: Конечно, я рассказывала как-то, ну это же обновление, та-та-та.
3: Красота будет-то какая.
2: Да, это такой просто буст для нервной системы, что, мамочки мои, фермерство тоже туда попадает. И другие занятия вместо бесконечных созвонов, презентаций и перекладывания задач в таск-трекере.
3: В общем, все, что нужно делать просто руками.
2: Да. Да, да, да. Ну, я вот смотрю, думаю, походу зумеры стали пенсионерами раньше миллениалов. Как-то вот их ближе к земле потянуло. Я не знаю, насколько хватит, потому что там, ребят, тут можно переложить задачу или вернуться к ней попозже. А ремонт и строительство — дело такое. Очень нервозатратное. Однако молодые люди уверены, что именно работа своими руками станет тем самым карьерным эскейпом, куда они смогут прийти, реализоваться и посмотреть на то, как была выполнена задача.
3: Ну, просто ребята хотят видеть какой-то осязаемый свой результат, да, что, ну вот, вот я дом построил, смотри. Вот,
2: а вообще здесь... классно, да?
3: Ну, вообще, да. Или вот, не знаю, вот смотри, вот это стадо при помощи вот моих рук оно накормлено, еще что-то. То есть видят, хотят видеть просто результат. Или огород, вот.
2: Да.
3: Это вот столько мы вскопали земли, вот, к примеру.
2: 200 соток картошки, посажено. Классно, а?
3: И радикулит. Тоже обеспечит, хотя в их возрасте вряд ли. Мне кажется, ребята либо просто вот забыли, как это делается, либо, может быть, вообще даже никогда этим не занимались. Почему я про забыли? Потому что, ну, зумеры начали действительно забывать все подряд. Вот здесь есть тоже еще один опрос. 86% в возрасте от 16 до 28 лет замечают у себя проблемы с памятью и концентрацией. Исследователи связывают это с постоянным использованием смартфонов и коротким контентом. Вот просто ребята не могут запомнить что-то более длительное. Поэтому, да, им советуют побольше читать, считать в уме, выполнять часть задач без искусственного интеллекта. И абсолютно верно, вот заниматься такой работой.
2: Так руками что все хорошо. Ну, нормально, моторику рук, и память будет. Вот оно что, они просто память хотят улучшить. Ну, красавцы, значит, тогда свага физического труда и полный вперед.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Разные премии бывают, но и вот такая, как забавная, самая, наверное, забавная премия мира, Шнобелевская премия объявила своих победителей 2026 года. Это самые странные научные исследования. Ну и сейчас некоторые из них мы обсудим. В экономике доказали, что богачи чаще подрезают других водителей. Угу. Вот так, наглые они такие. Врут и даже забирают конфеты для детей.
3: Ничего себе. Такой Гринч, да, который хочет украсть.
2: Да.
3: Рождество.
2: Так, получается, не знаю, помнишь ли ты такую традицию? У нас в Беларуси было вот, когда свадьба, и если венчание, то выходит невеста из церкви и начинает бросать конфеты. Разбрасывать, да. И дети собирают. Получается, это будущие богачи. Либо там можно было увидеть взрослых, которые тоже хотели отжать эти конфетки.
3: Оформляем презентацию, отправляем на Шнобелевскую премию. Наше исследование. Класс, да.
2: Так, ну есть еще ряд исследований. Итак, в технологиях сделали из ободков комаров сопла для 3D-принтера. Назвали это некропринтинг.
3: Ой.
2: Ну, что-то, вот, то есть, получается, очень маленькое. Очень,
3: а зачем?
2: Такое вот непонятно. Что-то печатать,
3: да.
2: Видимо, для комаров.
3: Да, слушай, это, наверняка, знаешь, такая программа. Мы сделали, мы изобрели, а вы уж сами там решайте.
2: Разбирать надо что-то микро-микро-маленькое.
3: Да, когда и где, и почему.
2: Так, ну, и, к примеру, премия мира доказали, что дружба крепче, если у людей есть общий человек, которого можно ненавидеть.
3: Общий враг. А вот это зачем нужны...
2: Дружба крепкая, да. Потому что Петю мы не любим.
3: Да. И обсуждаем. А, вот оно. Ну, кстати, здесь, мне кажется, отчасти рабочая история, когда люди дружат, ну, там, дружить против бывшего. А, нормальная дружба. Класс. Класс. Девочки такое практикуют. И объединяются. Вот. Ну, не знаю, правда, работает или нет, насколько долго длится, но слышала. Есть и такое явление. Поэтому тут я бы не так сильно смеялась над данным исследованием. Вообще, если вот уж и есть какие-то враги, ну, не дай бог, конечно, но, с другой стороны, иногда с такими друзьями и врагов не надо.
2: Это правда.
3: Так по-разному бывает в жизни. Но если они помогают объединять, так сказать, вот этот командный дух и укрепляют дружбу, то так тому и быть. Да. Еще кому-нибудь есть? Не суразится.
2: Так, ну, писсуар без брызг. Вот единственное только...
3: Это же супер!
2: Супертехнология просто вообще.
3: Подожди, подробнее. Вот это надо всем. Это в каждый дом, я считаю. Ну, потому что пока ты вот это объяснишь, как надо, да?
2: Ага, ну вот писсуар или унитаз, вот они как-то объединили вот это изобретение. Это вот в ряде каких-то такого технологического прогресса. Вот и Шнобелевская премия здесь тоже отличилась.
3: А как он заставляет сядь?
2: Подробностей нету, но говорят, что просто нет брызг. Вот, поэтому запатентовали, явно, наверное, сделают, премию за это получили.
3: Да, ты понимаешь, сколько счастливых семей сразу образуется, это же счастье, это какое, убирать потом никому не надо, класс. И еще что-нибудь?
2: Вот, это пока самое интересное. Ну, если хотите посмеяться, заходите, посмотрите более детально, потому что большое количество исследований, конечно же, в разных сферах, но стараются, каждый год удивляет нас, и не только веселят, а еще и иногда эти, кстати, вот такие исследования либо какие-то изобретения действительно появляются у нас в нашей жизни повседневной.
3: Да, друзья, мы напомним, что премия была учреждена в 91 году Марком Абрахамсом, юридическим, юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований». Шнобелевской премии награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть тот самый интерес людей к науке, медицине и технологиям. Кстати, сумма премии за 2020 году, ну, это уже давно, старая статистика, составляла 3500 долларов. А вот после унитаза без брызг, я думаю, что это будет топчик.
2: Как минимум утроится.
3: Присмотреться надо.
0: Двадцатка лучших песен эфира
1: с Ирой Аполлоновой.
4: Пятое место.
5: Кружим мы с тобой до света. Просто будь со мной, мое лето.
4: Четвертое место. Третье место.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Иногда сига-сига – это прям очень хорошо.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Друзья, это снова мы. Обещали вам подарки. И да будет так. Внимание, внимание.
2: На правах рекламы.
3: Рассказываем и продолжаем вас приглашать в магазин «Рандеву», потому что там продолжаются скидки до 7 сентября, сегодня еще включительно.
1: Последний день, между прочим, заполучить скидку из жаркого летнего сезона 70% на большой выбор одежды, обуви и аксессуаров. Приходите знакомиться, выбирать, примерять и, конечно же, приобретать.
3: Старый город Лимассола на Спиру Араузу 67, рядом с Мариной, напротив Молос. Это координаты, куда нужно бежать за приятным обновлением.
1: Все любят «Рандеву» и назначать ту самую встречу в прекрасном магазине. То есть вот пришел с хорошим настроением, замечательным, выбрал себе обновки. А это что? Это новая энергия, это новый имидж, а это, возможно, даже новая реализация.
3: И вот так шагая красиво по нашему острову с хорошим настроением, улыбаясь. Ну, здорово же.
1: Итак, друзья, наши потрясающие партнеры, магазин «Рандеву» представляет сертификат на 100 евро, который вполне возможно достанется именно вам. Сегодня для того, чтобы заполучить этот приз, мы решили уйти в музыкальную историю, потому что понедельник, потому что хочется на стиле и вышагивая в нужном ритме.
3: Магазин «Рандеву» для сильных людей, а вы, наши стиляги, сейчас будете угадывать наш трек наизнанку.
1: Очень стильный, между прочим. Там такая красота. Но трек мы перевернули шиворот на выворот, задом наперед. Вам сейчас предстоит: первое, внимательно послушать отрывочек. Второе, взять в руки смартфон. Третье, написать нам, кто поет и как называется эта песня. И, собственно говоря, дождаться. Возможно, именно вам мы позвоним и начнем вручать сертификат на 100 евро от магазина «Рандеву».
3: Готовы? Слушаем.

0: мультибрендовый магазин обуви, одежды, сумок и аксессуаров «Рандеву». Мода, которая идет вам навстречу.
1: Наизнанку. Ну, вы точно запомнили название магазина «Рандеву». Да, друзья, очень мощно прокричали этим утром. Просто потому, что именно сегодня последний день тех самых распродаж, «Heatwave Sale». Это специальная летняя акция, но она была продлена до 7 сентября включительно. Поэтому успевайте получать свои 70% скидки. Ну, а у нас огромное просто количество СМС прилетело. Что нам только там не написали. И какие только варианты не прилетели, и газуем, да, вот, и когда нету, когда есть, да, вот, и газ вот вообще сам по себе прилетел, естественно, и Чеботина лучшая подруга тоже, вот, вспомнили эту песню.
2: Но в основном справились абсолютно все.
1: Да, но Кристина сделала это первой. Кристина Мо, доброе утро.
3: Доброе утро, Кристина.
2: Доброе утро.
1: Так, Коримо, так, расскажите нам, пожалуйста, у нас из какого города?
3: Лимассол.
1: Лимассол, отлично. А «Рандеву» слышали? Были?
3: Слышали, но не были. А вот. Будет поводом заглянуть.
1: Обязательно, и мы уверены, что вам понравится. Приготовьтесь. Ваучер на 100 евро вам практически достался. Сейчас, пожалуйста, громко, с улыбкой, с позитивом назовите тот самый правильный вариант.
3: Зиверт, газ.
1: Абсолютно верно, конечно. Так, Кристин, а вы газуете?
3: Конечно. Сегодня после работы сразу погазуем.
1: Да, но аккуратненько, да, помните, все-таки находится в старом городе, это центральный Лимассол, 50 км это максимум, да, плюс ко всему минус одна полоса, ее дали автобусом. Вот, да.
2: Поэтому газовать лучше в новой обуви просто. Из «Рандеву», вот когда выйдете сразу же, вот так вот шагая, модно и красиво.
1: Поздравляю вас, умница.
3: Спасибо большое.
0: Магазин «Рандеву» – все для стильной жизни на Кипре.
4: Все мы изначально чайник.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: на русском радио.
1: А мы тоже газуем, друзья. Двигаемся дальше, прям по курсу Саш Данилов и самый актуальный, очень серьезный выпуск новостей.
2: Да, не пропустите, послушайте, а мы уже вернемся в следующем часе.
1: Поэтому, друзья, никуда не уходите, еще будет очень доброе утро всем и каждому.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
3: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС вводит еще один сбор за мелкие посылки с 1 ноября. Строительство солнечных

0: На мелкие посылки не позднее 1 ноября введут сбор за обработку. Об этом сообщило кипрское таможенное управление. Точный размер сбора пока не утвержден. Еврокомиссия предлагала сумму около 2 евро. Совместный фотоэлектрический парк муниципалитета Полимидия и Кипрского технологического университета получил согласованную мощность в 6 мегаватт. Однако продвижение проекта упирается в перегруженную подстанцию электроэнергетической компании Кипра в Ипсонасе. Строить парк планируют на муниципальной земле. Электричество должно покрывать нужды и муниципалитета, и университета, от зданий до уличного освещения. Отдельная цель – дать возможность подключения жителям, которые не могут установить собственные панели. Две исследовательницы университета Кипра выиграли гранты Европейского исследовательского совета примерно по 1,5 миллиона евро каждая. Тем самым на остров придут 3 миллиона евро на пятилетние проекты в области онкологии. Об этом сообщает Фонд исследований и инноваций. Гранты достались доктору Мирафори Панайи и доктору Марии Калли. Конкретные темы работ пока не раскрываются. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове жарко и солнечно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 33 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 27. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятны. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
1: Все будет

0: заказов русского радио.
1: Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, у нас красиво начинается третий час утреннего шоу. С нами на связи потрясающий человек, я сейчас цитирую, Александр. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Александр, семья Коваль от всей души поздравляет вас с днем рождения. И дальше, конечно же, мы будем цитировать, что они вам направили. Мы искренне восхищаемся вашей жизненной мудростью, оптимизмом и душевным теплом.
3: В этот праздничный день хотим пожелать вам самого главного, крепкого, непоколебимого здоровья, бодрости духа и долгих лет счастливой жизни.
2: Пусть ваш дом всегда будет наполнен уютом, радостью и смехом близких, а каждый новый день приносит только добрые вести и поводы для улыбки.
3: Желаем, чтобы вас всегда окружали забота, любовь и внимание родных людей.
2: Ну а дальше самое главное. С праздником!
4: Спасибо, ребята, спасибо большое.
2: Александр, так вы у нас кто получается? Дева, да?
4: Да.
2: Да, ну как ощущения? Дело, это же вот аккуратисты, они всегда по полочкам.
4: Я только что полтора часа в море сплавал, ощущение, что я прямо новый.
2: Класс, то есть
3: здорово.
2: Обновление завершено, да? Новая прошивка в деле. И пусть, вы знаете, вам вот будет всегда так хорошо, когда с обновления входите в новый свой личный год. Это как минимум прекрасно. Мы всей командой Русского радио хотим присоединиться и поздравить вас очень сильно на весь остров, чтобы услышала вся страна, что у вас, Александр, сегодня день рождения. Поздравляем!
4: Спасибо,
3: ура!
4: Ребята, спасибо большое.
5: Спасибо.
4: Тронутый.
2: А это жена Наталья.
4: Да, это супруга. Да. Она тут
2: класс!
4: Рядом.
2: Ура, ура! С днем рождения!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наша кожа – целый мир, средней площадью 2 квадратных метра. Это граница между нашим телом и внешним миром. Есть в нашей коже еще и клетки меланоциты, которые производят пигмент меланин, и он же придает коричневатую окраску родинкам. Цвет их будет зависеть от общего цвета кожи, от глубины расположения сосудов и залегания пигмента. У рыжеволосых людей родинки могут быть рыжие, красные, даже розоватые. У светлокожих – блеклыми, а у темнокожих – счерна и даже иметь голубоватый оттенок. Все это в рамках нормы. Главное, чтобы цвет родинки был стабильным, контур не менялся. Любые изменения цвета вам могут быть предвестниками малигнизации, перерождения доброкачественного образования в меланому. Есть смысл озадачиться тогда, когда очень темная, не такая, как остальные, родинка появляется у светлокожего человека. Этот гадкий утенок может серьезно повлиять на здоровье. Людей, у которых нет родинок, пожалуй, не бывает. Есть альбиносы, в организме которых нет или крайне мало пигмента меланина. Но после пребывания на солнце даже у них могут появиться веснушки. Главное, о чем должен помнить каждый обладатель родинок, что в современном мире есть методы контроля и диагностики, способные вовремя распознать проблему. Получение цифрового паспорта кожи позволит отслеживать динамику. Записаться на процедуру можно в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Алло. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: И очередной сюрприз уже вовсю готов. С нами на связи прекрасная, замечательная мама Светлана и доченька Эммануэль. И как раз-таки Эми звезда эфира, потому что именно у нее сегодня день рождения. Эми, привет!
4: Привет!
3: Привет! Классно! Так, с мамой тоже поздороваемся. Светлана?
5: Здравствуйте.
6: Да. Здравствуйте.
3: Ну, мы же знаем, да, у каждой мамы 2 дня рождения. Ну, если не больше. Один свой, а второй – это ребенка. А если детей несколько, то тогда вот круглый год отмечаем.
5: Да.
3: Потому что это же наше творение, это же наши замечательные детки-конфетки. Итак, что прилетело в адрес Эми? Дорогая Светлана, поздравляем вас с днем рождения вашей любимой дочечки Эммануэль.
6: Пусть она растет счастливой, здоровой и всегда радует вас своими улыбками.
3: И в целом желаем вашей семье счастья, радости и всего самого-самого прекрасного.
6: С любовью, Лена, Елена Александровна и Анастасия.
3: Сюрприз!
6: Вот такие строки, да, сегодня звучат в вашу честь и честь вашей доченьки.
3: Эми, дорогая, о чем ты сегодня загадала свои желания? Или еще пока чуть попозже отложили этот процесс?
4: Я это придумала.
3: Придумала?
4: Это подарки с игрушками.
3: Подарки с игрушками? Так, интересно. А что это за игрушки? Можешь поделиться?
6: Какие ты любишь?
4: Все люблю.
6: Побольше.
3: Дарите. Эми, дорогая, ну ты совершенно замечательная. И в твоем таком юном возрасте, мы знаем, что тебе сегодня 6 лет исполняется, уже столько бодрости и счастья, и вот каких-то таких потрясающих энергетик. Мы хотим, чтобы тебя все радовали, чтобы все игрушки обязательно подарили, и чтобы много-много было сегодня радости. И подружки пришли, да, и поздравили, и чтобы много и цветочков в том числе принесли, и всего было хорошего.
6: Чтобы у тебя был сегодня самый волшебный,
3: да,
6: сказочный день.
4: Спасибо большое.
3: Ух ты,
5: спасибо.
3: Умница.
5: Какая! Очень приятно.
3: Такое солнышко. С днем рождения!
4: Спасибо.
5: Спасибо еще раз.
4: Спасибо.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Я постоянно хочу две вещи – похудеть и покушать.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: друзья, продолжаем просыпаться, создавать классный настрой, хотя вот сейчас будет вообще такой контент, который может сбить ваш рабочий ритм, но вам тоже надо об этом знать, и когда, как не в понедельник, рассказать, что 8-часовой рабочий день все меньше считают эталоном продуктивности.
1: Ну, наконец-то!
0: Исследователи и специалисты, сейчас включаем на запись, пожалуйста, это пригодится информация для ваших боссов. Да-да-да, на русском радио рассказывают на всю страну. Так, исследователи и специалисты по эффективности отмечают, что на глубокую интеллектуальную работу человек способен лишь несколько часов в день.
1: Ага.
0: Остальное время, то есть 2-3 часа, так. Остальное время легко растворяется в созвонах, почте, уведомлениях и мелких задачах, которые создают ощущение бурной деятельности, но не обязательно двигают работу вперед. Ну, вообще, на самом деле, подождите, стоп. На интеллектуальную, да?
1: 2-3 часа.
0: 2-3 часа. Остальное на реализацию. Созвониться, уточнить, поставить задачи, забрать задачи, да? То есть вот как так и получается. Так что нет, все, 8 часов работаем.
1: Класс. Ну нет, можно
0: доброе
1: сократить.
0: Все хорошо, все нормально. Ну, потому что сама по себе, какой бы идея гениальная ни была, без реализации она, по сути, ничего ценного из себя не представляет. Придумать это одно, а взять и проработать весь процесс, чтобы все структурно
1: реализовать все это
0: случилось, это еще вот те самые созвоны, переписки, договоренности.
1: Сократить не получится.
0: Нет?
1: Ну, ясно.
0: Работаем!

0: На русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Этот год станет легендарным в мире спорта, а именно в мире футбола. Месси и Роналду уже в этом году могут сыграть за одну команду. Только
2: да
1: представьте
2: ладно?
1: Себе. Да, вот сейчас уже анонсировали о том, что главные соперники уже мирового футбола много лет играют друг против друга, ни разу не встречались в одной команде. Вот, кстати, почти 40 раз они вот сыграли друг против друга, когда в разных там чемпионатах, либо турнирах. И вот уже ведутся переговоры о том, что спортсмены могут в этом году уже выйти в специальном матче звезд и сыграть за одну команду в одних футболках.
2: А Холланд будет там?
1: Вы знаешь, про Холланда ничего не сказано, ну, потому что это две легенды, как Месси и Роналду, противостояние которых, ну, вот уже длится действительно много-много-много лет, десятилетиями, и многие все-таки говорят о том, кто же круче, Месси или Роналду. А тут они смогут сыграть в одной команде, и вот это взаимодействие, это самое интересное. Вот я, как человек, который болеет за футбол, смотрит футбол, ну, действительно, знаешь, вот, ну, когда они играют друг против друга, тут понятно. А тут интересно, как вот. Неужели, может быть, действительно, если бы они играли за одну команду, были бы вообще суперлегендарики?
2: Ну, не знаю. Ты же наблюдаешь за Роналдо, он такой, немножко сам под себя. А вот Месси как раз-таки чуть более про командную историю. Ну, наверное, только если так, они согласятся и договорятся. Но у них же соперничество действительно слишком долго длится. Помимо Месси и Роналдо, будут еще кто-то?
1: Да, будут.
2: Или нам достаточно?
1: Нет, будут и
2: вот
1: другие
2: эти
1: звезды.
2: Двое.
1: Сыграют и остальные звезды. Я думаю, что и Холланд там появится, потому что это будет такой матч звезд. Но впервые в истории хотят именно действительно сделать не так, чтобы они играли друг против друга, Месси, Роналду, а все-таки сыграли за одну команду. Ну, вот такое что-то.
2: А против кого они будут играть?
1: А против других звезд. То есть это просто будет, знаешь, такой, это будет матч звезд, где звезды из разных футбольных команд объединятся в команды и вот будут просто такой показательный матч сделают дружеский.
2: Шоу-программа.
1: Да, шоу-программа, скажем так. Но вот никогда еще не было такого, чтобы эти звезды играли в одной команде, и тут все-таки организаторы вот пошли на такие переговоры, чтобы удивить мир спорта, ведь оба футболиста уже заявляют о том, что скоро завершат свою карьеру. Да, Месси, к примеру, уже заявил, что он не будет выступать за Аргентину. Роналду тоже пока не понятно, вроде бы должен завершить карьеру, но хочет еще и поиграть в европейских тоже кубках.
2: Но он вроде как уже объявил после, по крайней мере, чемпионата мира о том, что все, это последняя игра в рамках чемпионата мира, больше он там точно играть не будет. Но другие заявления пока либо не озвучены для публики, держатся в секрете, ну, либо просто пока еще не готовы. Так, ну, посмотрим, потому что вообще, конечно, если собрать Роналдо и Месси в одной команде, то, ну, против кого? Ну, не знаю, нам нужна другая планета в сопернике. Потому что это лучше. И будем смотреть. И когда, кстати, намечается этот звездный...
1: Говорят, что зимой.
2: Зимой.
1: Да,
2: класс.
1: Где-то в районе декабря.
2: Ох ты, вот это подарок под Новый год.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Кипрский английский «tomorrow morning» переводится как «через неделю», а иногда и «через месяц».
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, друзья, этой потрясающей девушке нам, конечно, прям надо было дозваниваться раз в шесть. И у нас наконец-то получилось. Галина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Вас хотим на всю страну, конечно же, поздравить, потому что прилетели, правда, очень искренние, очень теплые строчки, и мы хотим, чтобы вы это услышали. Вы очень умный и талантливый человек.
4: И желает вам здоровья, силы и... только вперед!
2: Да, Светлана подписалась, заказала свою лучшую подругу, но знала, что подруга такая, с сюрпризиком, как президенту. Попробуй дозвонись. Галина, мы пообщались немножко вне эфира. Я знаю, что вы где-то там занимаетесь очень интересными делами. Как успехи?
3: Ой, да все замечательно. Радую себя, радую свои цветы, создаю себе настроение. Присоединяйтесь.
2: Класс.
3: Находите повод быть радостными и счастливыми.
2: Супер. А что за
3: и
2: цветы?
3: Всем наидоброго.
2: А что за цветы?
3: Я их выращиваю.
4: Да.
3: У меня очень много всего вокруг, да.
2: То есть там целое...
3: Сегодня я решила, что надо их тоже подбодрить.
2: Ага. Пусть растут.
3: Чтобы они вместе со мной порадовали.
4: То есть у вас утро началось, вот так вокруг сразу же много цветов,
2: цветах.
4: Да? Здорово.
2: Ай, романтика, да и только. Галин, ну мы вам пожелаем, чтобы вы точно так же расцветали, как ваши подопечные, благоухали и радовали себя прежде всего, ну и, конечно же, окружающих, а также таких замечательных подруг, которые постарались, написали нам на Русское радио и пожелали, чтобы именно ваш сообщение обязательно прозвучало у нас в эфире. Ну, а мы всей командой Русского радио присоединяемся и на весь остров. Галина, только вашу честь и, конечно же, вашим цветам тоже передавайте.
4: С днем рождения!
2: Вот такая энергетика. Ура!

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, у нас сегодня поздравительный час получился. И еще один прекрасный именинник. Сыночка, корзиночка. Простите, не удержалась. Данила с 18-летием. Вот что нам нужно поздравить и вот что нам нужно передать в эфире. Данил, привет.
3: Здравствуйте.
4: Привет! А ну слышно сразу.
2: Мужчина.
4: Все серьезно, мужчина.
2: Данил, а как тебя называют друзья?
3: Данил или Даня.
2: Даня?
4: Даня.
2: Дэн. Можно Дэн?
3: Можно.
2: Можно? Класс, спасибо. Ну, просто сейчас будет очень классное сообщение. Дэн, мы желаем тебе крепкого здоровья, верной удачи и смелых, больших целей.
4: Пусть твои решения будут осознанными, а на пути встречаются только искренние люди.
2: Не бойся ошибаться и пробовать новое. Помни, что наш дом всегда будет для тебя надежной гаванью.
4: А наша любовь и поддержка останутся с тобой навсегда.
2: Ну, вот столько уверенности, столько любви. В каждой строчке. Дэн?
3: Да.
2: Да. Ну, с днем рождения!
4: Поздравляем!
2: Передавай привет родителям, потому что для них это тоже огромный просто праздник. И сыну наконец-то 18, взрослый уже такой, можно отправлять потихонечку в ту самую взрослую самостоятельную жизнь. Возможно, уже решил, кем ты хочешь быть и как будешь себя реализовывать, а?
3: Возможно, решил.
2: Так, возможно, я поняла.
4: Мы не добьемся сегодня. Ну, пусть на твоем пути все будет хорошо.
2: Мы тебя очень сильно поздравляем. Ура!
3: Благодарю. Спасибо большое.

0: Кто такие маршируют? Это перцы фаршируют утро. Шутками и смехом пожелаем им успехов. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ребят, ну и самая главная новость на сегодня. Да, это новость топ. Мы ее ждали и наконец-то нашли. Значит, какие-то гении додумались сделать огромный фонтан.
3: Так.
2: С айс-латте. Да. Причем самое прекрасное, что создатели предусмотрели вообще все. Прямо на фонтане. Uh-huh. Ну, понимаете, да, вот это есть шоколадный фондю. Да. А это с айс-латте.
3: Ну, это большой какой-то, да, получается?
2: Висят кружки. Так. Поэтому подходишь, берешь кружку, тебе не надо идти даже со uh-huh. своей кружкой, набираешь себе латте и кайфуешь.
3: Так, либо без кружки просто вот так подставился, да. И все. И кайфуешь, опять же, дальше. Так, а купаться в нем можно?
2: Нет.
3: Не такого
2: не
3: размера,
2: настолько,
3: да? Не настолько
2: не
3: большой.
2: Настолько. Ну, у тебя, конечно, вот это вот интересное.
3: Ну, а что? Сразу же.
2: Ну, традиции, да, традиции. Все,
3: пропитайте меня латте сейчас.
2: У меня сразу вопрос, а он кокосовым?
3: Интересненько, да?
2: Да, соя, там есть ли варианты, ну, вот это вот, да, mm-hmm. как любой офисный сотрудник. А я хочу на овсяном и еще что-нибудь. Ну, в общем, ребят, все откликнулись люди на такую идею, говорят, классно, шикарно, просто топ, и очень, говорят, повышает настроение в офисах.
3: А я считаю, не только в офис, вот надо вот где-то на площадях в городах устанавливать такие фонтаны. Ну а что? Вот прогуливаешься утром особенно, зачерпнул,
2: да, да,
3: все,
2: да.
3: И пошел гулять дальше. Классно же было бы.
2: Да, я вообще спорить даже не буду. Так что если у вас вот такого изобретения вовсе нет, то у вас как бы не фонтан. Запоминайте. Все, друзья, на этой перченой ноте мы с вами будем потихонечку прощаться, потому что дальше эфир нужно вручать нашему Александру Данилову. Он расскажет новости к этому часу. Самый актуальный, серьезный контент. Александр, добро пожаловать.
3: Ну а дальше появится Яна Соболева. Дневное шоу «Днем обо всем» с часу дня до трех. Не пропустите.
2: Кстати, совсем скоро у Яны премьера. В рамках программы «Днем обо всем» стартует еще и отдельная программа «На чемоданах». Это путешествие по острову через его историю, культуру и малоизвестные страницы. Диалоги для тех, кто хочет знать больше о древних находках до традиций острова, от горных троп до современных историй.
3: Открываем Кипр со всех сторон вместе с интернет-энциклопедией cyprusdiscovery.com и Михаилом Дубилетом.
2: Ну а вечером, дамы и господа, наш потрясающий Гоша Романов с 5 до 7 поднимает настроение и создает тот самый романтичный вечерний вайб в рамках третьего шоу «По дороге домой».
3: Вот такой классный план на весь день. Ну, а мы уже вернемся завтра утром в 7 утра. Как всегда, разбудим наш остров.
2: Ну, а пока мы начинаем нашу вот эту дыхательную гимнастику. Угу. Потому что же сам...
3: И включать режим молнии.
2: Сам себя вот это не раскачаешь, ничего не получится. Ну что, набрали воздух, 3-4, поехали!
0: Калиберушка!

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин обуви

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Товарищи студенты, просьба ставить свои джипы плотнее, а то преподавателям негде ставить велосипеды.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр просит ЕС ускорить решение по Шенгену. Криптомошенники выманили у жителя Пафоса 77 600 евро. Театральный фестиваль в Никосии откроется 12 сентября. Далее подробности. Президент Никос Христодулидис на встрече с председателем Европейского совета Антонио Коштой в минувшую пятницу попросил ускорить политическое решение о полном вступлении Кипра в Шенгенскую зону. Техническую готовность острова Еврокомиссия подтвердила в июле, но дальше все решают страны-члены. Переговоры прошли в президентском дворце в Никосии. Антонио Кошта объезжает европейские столицы, и Кипр стал одной из точек маршрута.

Власти вновь призвали с осторожностью относиться к предложениям инвестиций в интернете и к неожиданным обращениям от незнакомых людей. 7-й международный фестиваль Никосии «Смотр театра, танца, музыки и перформанса» стартует 12 сентября и продлится 50 дней до 1 ноября. В программе 22 постановки из Кипра, Греции, Ливана, Франции, Ирландии и Испании. Основная площадка – муниципальный театр Никосии, но часть событий вынесут за его стены в городские кофейни и сады. Программу и билеты можно найти на сайте фестиваля nif.cy. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове жарко и солнечно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 33 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 27. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятны. На этом пока все. Александр Данилов, служба на

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Никогда, никогда не делитесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Любимое спортивное занятие тещи и свекрови – перетягивание внука.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС вводит еще один сбор за мелкие посылки с 1 ноября. Строительство солнечного парка в Полимидии задерживается. Ученые Университета Кипра выиграли гранты для исследований рака. Далее подробности. Совет ЕС 3 сентября окончательно одобрил самую масштабную за десятилетия реформу таможенных правил. Интернет-площадки из-за пределов Евросоюза будут считаться импортерами того, что они продают европейцам, а на мелкие посылки не позднее 1 ноября введут сбор за обработку. Об этом сообщило Кипрское таможенное управление. Точный размер сбора пока не утвержден. Еврокомиссия предлагала сумму около 2 евро. Совместный фотоэлектрический парк муниципалитета Полимидия и Кипрского технологического университета получил согласованную мощность в 6 мегаватт. Однако продвижение проекта упирается в перегруженную подстанцию электроэнергетической компании Кипра в Ипсонасе. Строить парк планируют на муниципальной земле. Электричество должно покрывать нужды и муниципалитета, и университета, от зданий до уличного освещения. Отдельная цель – дать возможность подключения жителям, которые не могут установить собственные панели. Две исследовательницы университета Кипра выиграли

Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове жарко и солнечно. В Лимассоле и Никосии в течение дня ожидается до плюс 33 градусов, на вершинах Троодоса будет до плюс 27. Ветер северный от слабого до умеренного, осадки маловероятны. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
2: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
1: в новом сезоне на 99FM.
3: Все будет хорошо.
4: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
5: Я мог бы согласиться с тобой, но пойми, тогда мы оба будем неправы.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Нужно прожить жизнь так, чтобы от вас лук плакал.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
4: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
0: в новом сезоне на 99FM.
2: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
3: Я за здоровое питание. Только если слово «здоровое» — это про размеры.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: хорошо. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Обо всем, что интересно, только для своих здесь на 99FM. Наш чат открыт, работает как и стол заказов, поэтому воспользуйтесь, если у вас есть личный повод. 4-9-105-7, здесь Яна Соболева, до 3 часов дня. Я с удовольствием поделюсь с вами отличным настроением и разными новостями. Сегодня 7 сентября и понедельник, старт новой рабочей недели. Наверняка в этот понедельник вы что-то новенькое ощутили, но, по крайней мере, многие родители, которые сегодня отправили ребятишек снова в школу. Кстати, я сегодня очень рано ехала и ощутила прелести отсутствия пробок, но, я так думаю, недолго музыка играла. На этой неделе многие школы стартуют, поэтому каждый божий день будет количество автомобилей только увеличиваться. Что ж, наберемся терпения, найдем то самое временное окно, куда нужно вклиниться, чтобы везде и все успеть. Ну а еще сегодня отмечается Международный день чистого воздуха и голубого неба. Возникает, конечно же, прямой вопрос, что лично каждый из нас может сделать для того, чтобы воздух вокруг стал чище. Эксперты ООН говорят, что проблема загрязнения воздуха в первую очередь требует системных решений от государств, бизнеса, городов, поселений. Но это же не значит, что от отдельного человека ничего не зависит. Поэтому начать можно уже с повседневных привычек. Если есть возможность, чаще выбирайте общественный транспорт. Но в наших реалиях это так себе, конечно, рекомендация. Тем не менее, велосипед или ходьба, если короткие расстояния позволяют. Не сжигайте мусор, листья и другие отходы, сокращайте количество в целом отходов дома, сортируйте их там, где возможно, сдавайте на переработку. Вот мы с коллегами это делаем и на работе, и каждый у себя дома. Да-дам! Экономим энергию, выключаем свет, электронику, когда они не нужны и не должны работать, особенно в наше отсутствие дома или в офисе. Выбирайте энергоэффективную технику и, конечно, по возможности более чистые технологии отопления и приготовления пищи. Но еще один важный шаг – это интересоваться тем, чем мы дышим, следить за данными о качестве воздуха, учитывать их при планировании своих прогулок и физических нагрузок. Чистый воздух – это не роскошь и не привилегия, это наше с вами базовое право каждого человека. И вот сегодня этот повод отличный для того, чтобы сделать хотя бы один конкретный шаг в своей личной жизни навстречу этому праву. И мне кажется, под музыку это делать легче, поэтому если сейчас какие-то бумаги и пластиковые штуки видите возле себя, сразу определите, так, эта коробочка будет у меня под бумагу, этот пакетик под пластик. И вот таким образом уже конкретные действия вы увидите уже в конце дня, сколько от одного только человека остается вот таких вот штук. И тем самым можно будет внести свою лепту, поэтому желаю каждому из нас активно принимать участие в том, чтобы мир этот был гораздо прекраснее. Ну и Гузель Хасанова улучшает его треком «Маленькая девочка» и открывает этот час.
2: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: днем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Карта для старта.
2: Да, вот так вот сразу вместо в карьеру, потому что 13-13 нарушать традицию нельзя. Но прежде чем рассказать вам, какие сегодня тенденции второй половины дня и немножечко подстелить солому, я хочу передать привет всем, кто использует наш смс-чат 49-105-7. Спасибо большое. Вот пришла обратная связь. Ненадолго хватает. Муж выкидывает пластик и бумагу вместе, а я перед тем, как выносить, сортирую. Мне настолько откликается. Я вас очень хорошо понимаю. У меня был такой период в жизни, и, вы знаете, я назвала это служением делу. Ну, то есть, коль скоро я стала сортировать, я сама себе ставила установку, что да, мои домочадцы пока подтягиваются, пока еще для них это не ценно, но я буду гнуть свою линию. И в итоге мы пришли к тому, что сейчас без напоминаний, безо всяких пинков и пенделей волшебных, и не только, все идут и прямиком сортируют. Ну, у нас, лайфхак даю, два варианта. Значит, прям под раковиной все рассортировано, и есть еще на балконе большие контейнеры. Кому куда удобно, туда и сносят. В конце концов, когда все сфокусировались на том, что увидели, сколько за два дня от семьи в четыре человека остается пластика, бумаги, стекла, немножечко все изменилось в сторону того, чтобы каждый шел и сортировал. Но это так, я делюсь просто опытом, кому откликается классно, кому нет, я вам очень сочувствую, но когда-нибудь придет и ваше время. Поэтому всем спасибо, пишите, делитесь, что происходит у вас, а также откликайтесь на то, что сегодня нам говорит тенденция дня. Так ли это у вас? Говорят, что до часа дня были такие энергии, что все очень спорилось, очень классно складывалось, все друг друга понимали. А вот с этой минуты, уже практически минут 15 как, уже тенденции меняются, энергетика чуть-чуть рваная, но мы все равно с вами будем поддерживать друг друга. Итак, во-первых, сегодня день под флагом труда и материализации. Сегодня общий день под энергией, когда результаты приходят только через усердие. Так вот, делаем труд, да, усердие, галочка, день материального успеха, да, на него настраиваемся, совершаем финансовые операции, кстати, оплаты, покупки, продажи сегодня очень даже к месту. Обучение тоже выбираем, совершенствуем навыки, повышаем качество, узнаем что-то новое и фокусируемся на результатах. Достигаторы, вот сегодня ваш понедельник, все, как говорится, для вас и ради улыбки. А вот чего не делаем, не гуляем с лихвой, не выпиваем, не переедаем. В общем, соблюдение режима и законов, в том числе в каких-то бытовых вещах, это очень даже туда. Поведение отшельника не нужно. В изоляцию сегодня не стоит уходить. Наоборот, в социальном море плаваем, как рыбы. Да, натыкаемся иногда на рифы, кораллы, а может быть и на рыб покрупнее. Тем не менее, зубы оттачивают все. Это жизнь. Тотальный контроль и недоверие людям тоже убирайте из своего списка дел и задач. Не нужно туда сливать энергию. Ну и особенно благоприятен день будет для тех, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа. Ну а теперь мы переходим к нашей карте. Вы всегда ее можете найти у нас в сторис. Заходите на russianradio.cy, пусть она будет таким небольшим хэштегом вашего дня. И звучит эта фраза так: «С тобой заодно целый мир». Но скажите, даже когда вы это слышите, уже как-то чуть-чуть все пободрее, попозитивнее. А если еще посмотреть, посонастраиваться, вспомнить, возможно, когда эта фраза сыграла большую роль в вашей жизни, и сразу жизнь заиграет иными красками. Ну, пусть все у вас будет хорошо.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pofilia Group, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», Вестника Кипра и Cyprus Airways.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Иногда хочется взять и все к черту бросить. Только непонятно, где это все взять.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: о мире в одном радиоэфире.
1: Предлагаю никого не посылать, наоборот, пригласить и вместе отметить какой-нибудь праздник. Тем более, что сегодня на календаре столько всего и пригодится каждому от мала до велика. Поэтому давайте мы все полистали за вас, выжимку сделали. Вам остается только с чем-то сонастроиться, отклик почувствовать и вперед из песни праздновать.
0: Держи повод.
1: Ну, во-первых, день внучат сегодня, и его нельзя не отметить, потому что даже если у вас пока еще нет внуков, то вы точно являетесь внуком или внучкой. Ну, по крайней мере, высока вероятность. А посему сегодня как и себя любимых можно, так и, дай бог, если рядышком или хотя бы далеко, но живы-здоровы бабуля с дедулей, обязательно маякните и поздравьте. Сегодня праздник барабанщиков, и есть кому наверняка отправить привет. Если у вас есть друзья или в доме кто-то играет на этом чудесном инструменте, обязательно устройте ему какой-нибудь сюрприз. Поверьте, таких дней не так уж много на календаре. День рассказывания историй о летних путешествиях вновь нас окунет в озеро ностальгии. Можно повспоминать, а быть может кто-то все еще в отпуске. Тогда тем более начните уже эти байки Storytel выкладывать, а также писать в личку, чтобы поддерживать вот этот вайб перехода от отпускного настроения к рабочему. Мне кажется, этого никогда не бывает много. Всемирный день уничтожения всяческих игрушек, которые на военную тематику. И, кстати, этому празднику уже 38 лет. Да, и психологи задают, кстати, вопросы, а насколько уместно все вот эти пистолетики и пушечки дарить деткам. И сами же отвечают, да, уместно, потому что в любом случае дети что-то проигрывают либо подсознательно, либо учатся, глядя на взрослый мир. Поэтому это только родителям решать, что подарить, мягкую игрушечку или вот такую типа нерфа. Даже у меня дома, несмотря на то, что парней там не так много, имеются пару таких стреляшек с мягкими пульками. Вот сегодня, наверное, и вспомним, как они работают. А еще сегодня день капы для зубов. Отмечать его, может быть, и не стоит. Хорошо, если у вас все прекрасно с зубками, но поддержать тех, кто, например, носит брекеты или в перспективе будет что-то делать с зубами, или уже отмучился, стоит напомнить, какие они на самом деле герои. Сегодня день рыбовода и день памяти Google. 28 лет празднуется. Как отмечать? Ну, давайте закидывайте свои идеи на 49-105-7. Еще день сбора грибов. Если кому-то актуально, поехать в горы и поискать. Ну, вроде дождей не было. Если знаете какие-то грибные места, которые не зависят от осадков, обязательно делитесь. И день ежика. Ну, здесь приходит на ум только одно. Посмотреть обязательно нетленку «Ежик в тумане». А сделать это под солями и пенное велят в США. У них там именно такой праздник. И того, и другого. Любители, пожалуйста, присоединяйтесь. Еще можно отметить день госслужащих, так как это делают в Непале, а наверняка в окружении каждого из нас есть такие люди, представители государственных служб, ну почему бы их не поздравить? Еще в Бразилии день независимости, у кого друзья там живут, обязательно поздравляйте, потому что это очень большой праздник. И, кстати, ему уже 204 года. День труда в Канаде, 132, ну уже больше века отмечают. И день благодарных пациентов, мне кажется, тоже очень классный повод своему хотя бы семейному доктору позвонить и поблагодарить. Ну и, конечно же, именинники дня, куда без вас. Сегодня это два парня, носители имен Владимир и Иван. Ну, самые распространенные, мне кажется, вот кого не спроси, у каждого так или иначе это имя присутствует. У меня, например, дедушка Иван и очень много друзей Владимиров. Так что ловите большой привет и в вашем лице поздравляем всех. Ну, а если у кого-то день рождения, то не забывайте, стол заказов работает. И, кстати, сейчас есть возможность сделать это трижды в день. Поэтому выбирайте с утра обрадовать именинников, в обед или вечером. Все к вашим услугам на 99 FM.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49.
3: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-34-80.
4: Главный экономический закон Кипра. Чем ближе к морю, тем дороже апельсины.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья, всем еще раз привет. Это шоу «Днем во всем», которое предполагает, что ваше участие тоже есть не только вот так пассиве слушать, но еще активно принимать какое-нибудь в рамках, например, стола заказов. Да, сегодня есть именинники, пишите о своих 49-105-7, а также делитесь своим мнением, если вас что-то цепляет. Вот сейчас мы с вами немножечко окунемся в то, что предлагает календарь «День сверхчеловека» и порассуждаем о том, что для кого-то сверхдеятельность – это, ну, например, организовать огромное мероприятие без сучка и задоринки, отвезти его на стадион, например, да, там огромное количество, десятки тысяч людей. А для кого-то просто справиться с повседневной рутиной, например, с тремя ребятишками организовать все так, чтобы каждый был сыт, накормлен, одет, отправлен на кружок, вовремя забран, нигде не забыт и прочее, прочее. И все это, конечно, индивидуально. Но вот чем мы объединены, это тем, что, во-первых, есть эмпатия, поддержка, а также мы все еще продолжаем отличаться от роботов. Да-да, наша новая рубрика.
2: И ишница. На русском радио Кипр и ишница.
1: Немножко прожарим зелененьких, да, и посмотрим, что они там нам предложили еще интересного. Об этом чуть-чуть попозже расскажу вам новость, которая пришла. А пока давайте подпоем двум Машам в их очень классной композиции «Босая». Да, вот здесь погромче сделаю, чтобы прям караоке началось.

0: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
1: Как с очень родными людьми хочу поделиться мнением. Наверняка вы видели, как в Саратове продавца-консультанта робота толкнул покупателя, и тот ему начал отвечать хуками и апперкотами. В данном случае хочу встать на сторону металлического и сказать, что никому не понравится даже яишки, если твои границы тела нарушают. Но, с другой стороны, и к ним тоже есть вопросики. Сейчас разберем.
2: Яичница.
0: На русском радио Кипр и яичница.
1: Да, здесь мы с вами смотрим на новости из мира AI. И вот что наверняка вам попадалось неоднократно. И мы с коллегами периодически на эту тему говорим, что все время вангуют, что копирайтеры, дизайнеры и прочие профессионалы скоро сотрутся, так сказать, AI-ем. Но копирайтеры и дизайнеры, которых AI должен был оставить без работы, снова понадобились компаниям. Представляете? Теперь их нанимают чинить то, что сделал искусственный интеллект. Появилась новая рабочая специализация Slop Cleanup, то есть уборка за нейросетью. И может за секунды написать текст, нарисовать логотип, собрать дизайн, но потом человек смотрит на результат и говорит: «Так-так-так, теперь-ка давайте сделаем по-нормальному». И вот таких задач становится все больше. The Guardian пишет о фрилансерах, которых нанимают исправлять и контент, ну, например, странные формулировки, ошибки, размазанные пальцы, кривые логотипы, какая-нибудь корявая анимация, где человек внезапно обретает три локтя или отсутствие лица. Причем возникает парадокс. И должен был экономить наше время, но вот сейчас все чаще встречаются кейсы, когда он создает отдельную работу по исправлению собственной. Это уже называют work-slop. Вроде бы готовый контент, который выглядит вроде бы даже прилично, но на поверку оказывается бесполезным и требует ручной доработки. Некоторые творческие специалисты вообще теперь зарабатывают тем, что обучают нейросети делать их собственную профессию. Представляете, голливудские сценаристы и продюсеры, например, получают деньги за то, что объясняют искусственному интеллекту, как писать сценарии и как планировать съемки. Короче говоря, ИИ нас не заменил, да и вряд ли заменит полностью. Пока он просто создал новую должность, человек, который смотрит на результат нейросети, тяжело вздыхает и делает по-нормальному. Согласитесь, похоже на какое-то восстание кожаных, да? Да нет, это просто наш камбэк. И похоже, вполне такой заслуженный. Поэтому наблюдаем, смотрим, притираемся друг к другу и, конечно же, смотрим с оптимизмом вперед, потому что любая новинка, она всегда должна, как то хорошее вино, настояться во времени, да, пройти все соприкосновения с человеческим интеллектом, и уже потом будет понятно, что и куда. Если отмотать назад, то, знаете, и колесо когда-то шокировало людей, а сейчас мы без него просто не знаем, куда податься и деться. Так что у всей новинки есть время выдержки. Самое главное, чтобы AI не обрел сознание. Но вот здесь тоже куча всяких версий, мнений. Если у вас есть таковое, поделитесь на 49-105-7, отправляйте. У меня пока складывается только одно. Наблюдение лучшее. Если ты не можешь повлиять, просто смотри, как разворачиваются события, ну и какие-то промежуточные выводы делай. Так и поступим. Сейчас как раз то самое время, когда нужно перефокусировать внимание, послушать, зафиксировать себе явки, пароли, потому что мы сотрудничаем только с теми, кому доверяем.
3: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Pafilia. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Pafilia. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Pafilia. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Я был женат 2 раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая — нет.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента «Кипра». Радио «Монте-Карло Лимассол». Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.
1: И это правда круто, и мы отмечаем весь год наш юбилей. Вот впереди, например, мой коллега Константин Столяров доказывает уже который год, как можно круто находить самые лучшие новости. Нас ждет целая подборка хороших о нашем острове, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на 99.

0: Русское радио.
1: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 14 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
5: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
6: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Наш остров – 11-й в мире среди стран для переезда. Кипрский фильм, лауреат фестиваля Sundance, выходит в прокат. Школьный проездной в Лимассоле стоит 30 евро на весь учебный год. Теперь подробнее. Кипр занял 11 место среди 192 стран в рейтинге Rumavi Global Relocation Index. Исследование учитывает предпочтения релокантов. В Европе наш остров стал 6-м. Отмечается, что фрилансеров привлекает банковская сфера, простота получения визы и прав собственности для неграждан страны. Подробности на сайте Лента Кипра. Кипрская драма «Держись за меня», по-английски «Hold on to me», выйдет на экраны 17 сентября в кинотеатрах по всему острову. В январе картина получила приз зрительских симпатий фестиваля Sundance. Это первый кипрский полнометражный фильм, ставший лауреатом международного конкурса такого уровня. История посвящена 11-летней девочке, которая после многочисленных трудностей впервые за долгое время встречается с отцом. Ленту снимали в Никосии и Лимассоле. Режиссер Мерсини Аристиду. Для нее это дебют в полном метре. Муниципалитет Лимассола напомнил, что ученический проездной стоит 30 евро на весь учебный год. В эту сумму входит как дорога до школы и обратно, так и все остальные городские маршруты. Дети могут ездить на внеклассные занятия, тренировки, в гости к друзьям и не только. Оформить такой билет могут родители учеников, онлайн или в офисах транспортной компании. Нужны удостоверение личности, справка из школы и заявление. Подробности на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
5: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Господа, что вы жуете? Приятного вам аппетита. Рулите? Ну, конечно же, зеленого света. Ну, а если просто сидите и работаете, то продуктивности и немножко музыки и танцев. Здесь мы за это отвечаем. Я Ян Соболева и вся команда Русского радио «Кипр». Напомню, что в сентябре, ну, просто какой-то звездопад. У нас очень много нового. Подробно расскажу чуть позже, а пока все еще памятую о прошедшем отпуске, о том, как выбирала чемодан, чтобы он обязательно прошел по габаритам. И вот хочу сказать, что чемоданная тема у нас продолжится во второй половине этого месяца. На чемоданах на русском радио Кипра. Кипр, так будет называться путешествие по острову с помощью FM-волны. Через историю, культуру, малоизвестные страницы будут диалоги для тех, кто хочет знать больше от древних находок до традиций нашего острова. От горных тропинок до современных больших историй. Будем открывать Кипр со всех сторон вместе с интернет-энциклопедией cyprusdiscovery.com. Ну и, конечно же, спикером Михаилом Дубилетом. Буду его ждать. Смотрите за анонсами. Подписывайтесь, кстати, на наши соцсети russianradio.cy. Ну а теперь в продолжение темы путешествий, а еще команда образования. Один босс подарил сотрудникам поездку в Японию, причем общая стоимость 1 000 000 рублей. Но сам он улететь не смог, потому что ему не дали визу. И что делают нормальные сотрудники? Правильно, картонную версию начальника. И берут ее с собой. Картонный босс гулял по Японии, фотографировался, присутствовал на всех мероприятиях. Короче говоря, отдувался за настоящего по полной программе. Ну а когда оригинал наконец получил визу, картонного коллегу, видимо, можно было отправлять обратно в офис работать за себя и того парня. Кстати, это не просто история, которая способна добавить улыбки и вдохновения, но и отличный пример того, что делает команду командой, согласитесь. Кстати, свежие исследования показывают, что когда сотрудники чувствуют уважение, признание со стороны коллег и руководства особенно, они гораздо охотнее делают что-то сверх своих прямых обязанностей. В исследовании этого года с участием почти 500 сотрудников выяснилось, благодарность коллег связана с большей готовностью помогать и людям, и самой организации. Поимейте это в виду. Ну а другое исследование показало, когда у команды есть сплоченность, и люди умеют нормально взаимодействовать, это связано с результативностью всей команды. Причем особенно важны не только профессиональные навыки, но и способность быть командным игроком. Так что, возможно, данный босс сделал все максимально правильно. Не просто купил сотрудникам поездку, а создал ту историю, которую они теперь будут вспоминать годами. И это вдохновляет, и таких историй у нас на 99FM полно. Главное, вовремя включайтесь, у нас сейчас 3 шоу. Это утренние русские перцы, конечно же, с 7 до 10, когда у нас круглый год такое распространение.

0: Писание, все, летняя история уже ушла в историю. А, да, простите за тавтологию. Конечно же, с часу до трех вы здесь со мной, а вот после меня будет Гоша Романов. Да, ровно в пять с ветерком поедете вместе домой.
1: Русское радио.
2: Русское радио.

0: Мальчик на русском.
1: Напомню, что весь год мы празднуем свое 20-летие. Да, нашей медиагруппе «Русская волна» уже два десятка лет. И, конечно же, у нас масса новинок и подарков для вас. И вот финальная осенняя версия гаджетомании не за горами. Следите за анонсами. Можете полистать наши соцсети и посмотреть, как это было три сезона назад. Ну, наверняка меня сейчас слышат те, кто стали и участниками, а кто-то и победителями. Поэтому поделитесь свеженьким, если есть идеи, как вдохновить всех остальных на участие, пишите на 49-105-7. Ну а еще в новом сезоне «Кипрская двадцатка» будет выходить по пятницам, но с 16 до 17 часов. Повтор в субботу останется неизменным с 10 до 11. Вечернее шоу «По дороге домой» – это наша вишенка на торте, это новинка. И, наконец-то, у нас будет, точнее, уже есть, надеемся, надолго, вечернее шоу. Гоша Романов заступит на смену ровно в 5 вечера. Ну а еще стартует сразу два свежих проекта в рамках моей программы «Днем обо всем». В 13.00 будет у нас и «Территория отношений» с психотерапевтом Даниэлой Гаравско по четвергам два раза в месяц, а также дважды будем встречаться в месяц на чемоданах, да, практически на них сидеть, с создателем портала Cyprus Discovery Михаилом Дубилетом. Все самое интересное, друзья, о построении здоровых и качественных отношений не только с собой и окружающими, но и с нашим островом, конечно же, здесь на 99.FM. Слушайте, подпевайте, голосуйте, участвуйте в розыгрышах, забирайте всю пользу, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях и предлагайте, куда нам еще посмотреть. С любовью, ваше русское радио Кипр.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: В жизни всегда есть место подвигу. Главное держаться от этого места подальше.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наша кожа – целый мир, средней площадью 2 квадратных метра. Это граница между нашим телом и внешним миром. Есть в нашей коже еще и клетки меланоциты, которые производят пигмент меланин, и он же придает коричневатую окраску родинкам. Цвет их будет зависеть от общего цвета кожи, от глубины расположения сосудов и залегания пигмента. У рыжеволосых людей родинки могут быть рыжие, красные, даже розоватые. У светлокожих – блеклыми, а у темнокожих – с черна. И даже иметь голубоватый оттенок. Все это в рамках нормы. Главное, чтобы цвет родинки был стабильным, контур не менялся. Любые изменения цвета вам могут быть предвестниками малигнизации, перерождения доброкачественного образования в меланому. Есть смысл озадачиться тогда, когда очень темная, не такая, как остальные, родинка появляется у светлокожего человека. Этот гадкий утенок может серьезно повлиять на здоровье. Людей, у которых нет родинок, пожалуй, не бывает. Есть альбиносы, в организме которых нет или крайне мало пигмента меланина, но после пребывания на солнце даже у них могут появиться веснушки. Главное, о чем должен помнить каждый обладатель родинок, что в современном мире есть методы контроля и диагностики, способные вовремя распознать проблему. Получение цифрового паспорта кожи позволит отслеживать динамику. Записаться на процедуру можно в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Чем дальше в лес, тем ближе кипрский паспорт.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.
5: Новая песня.

0: интересно.
1: Друзья, всем привет. Яна Соболева здесь до 3 часов дня. Я каждому из вас желаю продуктивного понедельника и, конечно же, учитывать все тенденции дня. Ну а подсказка вдохновляющая всегда ждет вас в Инстаграм, в наших сторис. Заходите, листайте карту дня. Смотрите, сегодня очень классная подборка слов, которые создают единый, очень позитивный смысл. Ну что, а теперь немножечко веселья. Мужчина хотел спасти раненую косулю, но спасать оказалось некого. Как так, зададите вы вопрос, вполне логичный. А все просто, животное было деревянным. Курьез произошел в Чехии. Мужчина заметил неподвижную косулю, решил, что она ранена, вызвал полицию, остался рядом сидеть, следить, чтобы животное не погибло до приезда помощи. Но полицейские, когда уже были на месте, быстро поставили диагноз ситуации. Перед ними было обычное садовое украшение из дерева. Спасителю прописали коррекцию зрения и поблагодарили за бдительность. Так тоже бывает, и мы с вами на самом деле можем и переработаться, и что-то подобное совершить. Не будем сильно громко смеяться над парнем. На самом деле очень хорошо, эмпатичный человек. Ну, подумаешь, перепутал живое с неживым. Такое бывает. И в любых ситуациях вы в своей биографии можете что-то подобное найти, что померещилось, да? Такое случается. О чем нам эта история может сказать? Да о том, что, во-первых, снисходительнее друг к другу в поддержке, во-вторых, юмор всегда то, что вывозит любую ситуацию. Ну и, конечно же, за нашими животными и братьями меньшими всегда должен быть глаз да глаз. А потому, пусть даже за деревянным, но все равно любому животному, даже не настоящему, доброе слово приятно, как той кошечке. Ну, а я думаю, именинникам вдвойне будет приятно получить ваш привет, поэтому давайте минут 10 еще успеваем. Если вдруг вы вспомнили, что креативно пока еще не поздравили именинника сегодняшнего дня, то пишите на 49-105-7 его данные, имя, контактный местный телефон, ваши пожелания, и, конечно, не забудьте подписаться.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ах, как хочется куда-нибудь сейчас сорваться и поехать. Потому что ощущение того, что круглую неделю пятница, оно периодически флешбэчит. Наверное, все еще нет этого полноценного перехода от отпуска к рабочим будням. Да и работа ведь такая, что ты ее любишь, и она не пыльная, так скажем. А посему, извините, если кто-то сейчас в зависть провалился. Такое бывает, но будем надеяться, что каждый из вас занимается ровно тем, к чему лежит душа. Ну а если вы вдруг все-таки человек, который либо заранее планирует, либо хочет что-то для себя новое открыть, то следующая рубрика именно для вас.
0: Место силы.
1: Если вам кажется, что вы в целом уже знаете Европу, а особенно Черногорию вдоль и поперек объездили, то, возможно, сегодня вы немножко удивитесь. А если вдруг кто-то из вас бывал там, обязательно напишите свои впечатления. Река Тара и ее каньон, знакомьтесь. Это самый глубокий речной каньон Европы. В некоторых местах от края обрыва до воды больше 1300 метров. Ну, это примерно, для понимания масштаба, 4,5 Эйфелевы башни, поставленные друг на друга. И все это не декорации, а результаты миллионов лет работы воды по известняку. Каньон находится в национальном парке Дурметтер, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилась настоящая дикая природа, и медведи бурые, и волки, и рыси, беркуты, сапсаны. А в самом каньоне редкие растения и старые сосновые леса. Красотища! Но самое интересное, Тару уже пытались поставить на поток. Здесь планировали построить плотину, затопить часть каньона. И там-то ЮНЕСКО предупредило, если проект реализуют, объект может оказаться в списке всемирного наследия под угрозой. В итоге его отменили. И сегодня туда едут за рафтингом. Вода очень холодная, течение бодрое, вокруг скалы высотой больше километра. То есть отпуск для тех, кому обычный all-inclusive кажется недостаточно стрессовым. Ну а еще Тару называют слезами Европы. Настолько здесь прозрачная вода. Так что, если вдруг вы хотите почувствовать себя маленьким человеком в огромных объятиях природы, то вам не обязательно упасть в философский кризис. Достаточно просто встать на краю каньона Тара в Черногории. Теперь вы знаете явки-пароли. Счастливого всем путешествия!

0: Реклама на русском.
1: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Днем обо всем.
6: Друзья, моя шоу-смена завершается, и, конечно же, я с удовольствием приглашаю вас в следующее шоу-тайм. Это «По дороге домой». Вечер. 5:00. Вы же знаете, это уже становится традицией. Гоша Романов уже готовится вовсю, поэтому шлю ему большой привет, а вас благодарю за эти пару часов. Конечно же, мы с вами еще услышимся, потому что проекты «Глянец» сделаны со вкусом, планируются в течение всего дня до самого вечера. С удовольствием буду нести полезную информацию. Ну, а сегодняшний праздник «Почувствуйте любовь», да, и такой существует. Он напоминает о том, что способы транслировать это чувство разные-преразные. Вот я сейчас хочу вам посвятить следующую песню, которая завершит этот час. От Инны, трек «Ход». Ну, а вы можете просто обнять близкого, прислать ему смс-ку, и мы зачитаем ее в эфире, а также подарить просто без повода какой-нибудь презент. Пусть у вас будут идеи, а самое главное – те люди, с которыми вы можете это воплотить. До завтра! Яна Соболева.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Пищу богов заказывали? Она здесь. И это хурма в переводе с латинского языка. А вот еще несколько названий этого яркого фрукта. Сердечное яблоко, слива богов, китайский персик, зимняя вишня. Впервые хурму попробовали в Китае. В Пекине до сих пор растут деревья хурмы, которым около 500 лет. До Европы хурма добралась всего лишь 100 с небольшим лет назад, а на Кавказе первые саженцы появились в 1896. Там, кстати, есть очень красивая легенда о чудодейственной пользе хурмы. У матери было 3 дочери с примитивной внешностью. Годы шли, женихов не наблюдалось. Однажды женщине приснилась удивительной красоты девушка, протянула ей плод хурмы. После сна мать увидела на засохшем дереве 3 спелых плода хурмы, стала отрезать по кусочку и давать дочерям. Те, в свою очередь, стали краше, постройнели, обрели гладкую кожу и глянцевые волосы. Ну и вскоре все вышли замуж, а дерево ожило. С ботанического хурма – это ягода. Существует около 1500 видов. Есть плоды диаметром всего 3 сантиметра. Темно-красного цвета, растут в Африке. Есть сорт хурмы – кавказская, со странными отростками, похожими на щупальца. Но какой бы сорт мы ни взяли, любая – почти суперфуд. В ней больше калия, марганца, натрия и железа, чем в яблоке. Много бета-каротина, йода и магния. Есть танины и пищевые волокна. Единственное, при сахарном диабете нельзя увлекаться хурмой. А на десерт лайфхак от сервиса Milts Food. Ешьте фрукты без вреда для организма в первой половине дня. Отдельно плоды или как добавку в кашу. Например, гречка с хурмой. Белиссимо. А чтобы навсегда улучшить пищевые привычки, подписывайтесь на Milts Food в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcypress.com.
2: Есть мнение, что после пяти вечера человеку нужно три вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7
2: в новом сезоне на 99FM.
4: Ушла на обед. Вернусь, когда наемся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио.
7: Вали, не

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристери или Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: учебный год на Кипре начался для более чем 40 тысяч учеников. Аварийные дома предлагают отключать от света и воды. Кипр занял 11 место в рейтинге стран для переезда. Далее подробности. Новый учебный год на Кипре начался 7 сентября для 40 430 учеников гимназий, лицеев и технических школ. Первый звонок прозвенел в 7:30 в 108 школах средней ступени. Учителя начальной ступени вышли в школы сегодня вместе с коллегами из гимназий и лицеев. Сами школьники младших классов и воспитанники детских садов вернутся за парты только 14 сентября. Этот срок закреплен законодательством. Владельцев аварийных зданий на Кипре предлагают отключать от электричества и воды, если они не устранят опасность. Такой законопроект готовит парламентский комитет по внутренним делам. Санкции за неисполнение предписаний ужесточаются, часть нарушений можно будет урегулировать во внесудебном порядке. Законопроект вводит определение опасной и потенциально опасной постройки, порядок их выявления и классификации. Кипр занял 11 место среди 192 стран в рейтинге Румави Global Relocation Index 2026, набрав 69,7 балла из 100. Индекс оценивает страны по 24 показателям, сведенным в 4 группы: налоги и финансы, качество жизни и здоровья, безопасность и стабильность, обустройство и возможности. Помимо общего зачета, составители публикуют отдельные списки для пенсионеров, цифровых кочевников, семей и предпринимателей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Не трудно отдать жене всю зарплату. Трудно доказать ей, что это вся.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Atria Music представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
4: У меня есть проблемы с девушками. Я женат.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: запрет Airbnb не гарантирует снижение аренды на острове. Власти за 5 лет получили 10 тысяч заявлений о насилии над женщинами. Кипр обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей. Далее подробности. Запрет краткосрочной аренды сам по себе не возвращает квартиры на долгосрочный рынок. Это выяснилось в ходе недавнего исследования. К 6 мая этого года в кипрском реестре самообслуживаемого жилья числились 8464 легальных объекта, но выборочная проверка аудиторской службы Кипра показала, что картина на платформах бронирования с реестром расходится. Таким образом, оба тезиса, что запрет платформ немедленно вернет жилье постоянным жителям и что запреты, наоборот, разгоняют аренду, данными по Кипру не подтверждены. Кипр до конца года запустит платформу раннего предупреждения Red Flag, которая будет отслеживать повторяющиеся сигналы о риске насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правам человека заявил министр юстиции Костас Фетирис. По данным министра, за последние 5 лет в полицию поступили 10 тысяч заявлений о преступлениях против женщин и насилии в семье. Почти 7 тысяч дел дошли до суда. Платформу готовят при участии волонтера-консультанта по технологиям. Кипр вышел на первое место среди 6 стран Средиземноморья по удовлетворенности постояльцев отелей. За зимний сезон с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 общий индекс острова составил 88% против 87% у Греции. Данные приводит издание «Инк» со ссылкой на исследование Института ассоциации греческих туристических предприятий. Италия и Испания разделили третью строчку с 86%, Турция набрала 85%, Франция 83. При этом Кипр лидировал во все 5 месяцев периода. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипра.
1: Для кого-то сейчас только начало рабочей недели, это я про себя, если что. А для большинства это конец страшного дня под названием понедельник. Добрый вечер, у микрофона Гоша Романов Остров, привет. Поехали домой. А как же, да как же звучит эта фраза сочно? Поехали домой. Мне кажется, если ее говорить с любой интонацией, на подсознательном уровне уже наступает такое умиротворение. Рабочие чаты сегодня еще наверняка что-нибудь придумают, начальство может внезапно вспомнить о задаче, которую почему-то очень хотелось обсудить именно в понедельник вечером, даже ближе к ночи. Я помню, как-то в 3 часа ночи мне позвонил театральный режиссер и рассказывал подробно, какой же он видит мелодию к спектаклю. Про двух космических китов, которые там летят по небу, и у них еще есть какой-то конфликт. Трудно было разобраться в полудреме в 3 часа ночи-то, но я смог. Желаю вам спокойствия, и чтобы таких ситуаций сегодня точно не было. Ну а если были, пишите к нам 49-105-7. Будет интересно почитать, в какие же ситуации вы попадали. Правда ведь говорят, хорошие дела ночью не делаются, а вот вечером, ой-ой-ой. Кстати, как у вас там обстановка на дорогах? Понятное дело, по Кипру просто так не проедешь, тут по сторонам посмотришь. Все, хочется немного задержаться, но все-таки домой движемся или сегодня, пожалуй, пора знакомиться с соседями по пробке. Присылайте сообщения, где стоите, куда добираетесь и сколько уже успели послушать наших песен в ожидании зеленого света. А если пробка оказалась особенно основательной, заскакивайте к нам в Инстаграм, там тоже есть чем заняться, пока дорога неспешно двигается в сторону дома. Сегодня понедельник, завершаем его в стиле сега-сега, с чувством, с толком, с расстановкой. Дорога домой начинается. Гоша Романов на связи. Поехали! Поехали!

Осень на русском радио продолжается, и она, надо сказать, будет насыщенной. Мы вообще решили, раз уж празднуем 20 лет русской волны, делать это нужно с размахом и огромным количеством новых поводов включать радио. Поэтому в новом сезоне у нас появляются новые проекты. Совсем скоро снова заглянем в гаджетоманию. А вот кипрская двадцатка с Ирой Аполлоновой разрывает колонки по пятницам. Записываем и запоминаем. Встречаемся в 16:00. 20 главных треков недели. Музыка, которую хочется слушать всегда, и возможность проверить, совпадает ли ваш музыкальный вкус с музыкальным вкусом Кипра. И еще две новинки в шоу Яны Соболевой «Днем обо всем». По четвергам в 13:00 территория отношений с психотерапевтом Даниэлой Горавска. Разговоры о себе, близких, детях, отношениях и всем, что иногда хочется понять чуть-чуть лучше. А еще появляется «На чемоданах» с Михаилом Дубилетом и Cyprus Discovery. Путешествие по Кипру, причем с историей. Так что этой осенью на 99 FM обсуждаем, изучаем, постигаем и не забываем про отдых, особенно по дороге домой.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Хотел оставить о себе хорошее впечатление, но оставил незабываемое.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Культурный код.
1: Передаю привет прямиком в Айанапу, ведь после выходных именно в этом месте хочется вам рассказать, что есть в Айанапе одна деталь, мимо которой можно пройти десятки раз и даже не понять, что перед вами вообще происходит. Потому что, когда мы думаем или слышим об Айанапе, в голове у нас обычно море, пляж, вечерняя жизнь. А теперь представьте, много веков назад, на вот главной роскошью здесь была не хорошая терраса с видом на море, а вода. У Айанапы сохранился акведук, история которого уходит еще в римский период. Римляне построили здесь водную систему, а спустя столетия, уже во франкскую эпоху, ее перестроили и приспособили к нуждам монастыря и окрестностей. Представьте себе, вода должна была сама двигаться от источника к месту назначения, поэтому строители внимательно использовали рельеф местности и рассчитали уклон так, чтобы дальше в принципе все делала обычная гравитация. Фактически древние инженеры просчитали, все почесали свои затылки и сказали: так, природа, а давай-ка ты сама все сделаешь. И она справилась. Мы сейчас живем, в принципе, с вами на острове, где вопрос воды по-прежнему остается одной из самых серьезных тем, только вместо каменного канала опреснительные установки, водохранилища, какие-то современные системы подачи воды. А вот в Айанапе часть ответа на эту проблему буквально лежит в земле. Римляне построили систему, франки ее переделали, а монастырь ею пользовался. А мы сегодня можем просто пройти рядом и даже не заметить, что когда-то по этому сооружению в Айанапу проходило то, без чего здесь вообще ничего бы не выросло. Вот такой вот маленький кипрский исторический парадокс. Место, которое сегодня продается туристам как море, веками прежде всего училось жить с его отсутствием.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Ольга»

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
2: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Как закалялся стайл.
1: Уверен, что сейчас будет порция меда для ваших ушей всем миллениалам, ведь одна из самых быстрых, злых в хорошем смысле и узнаваемых песен нулевых будет сегодня разбираться. Да, как же создавалась легенда, вместе с вами разберемся, ведь трек, который начинается с пронзительных струнных и заканчивается криком «You gonna listen to me, like it or not?» Если не догадались по словам, то вот вам небольшая подсказка. Конечно же, это Linkin Park Faint. Вспоминаем 2003 год, альбом «Метеора». На группу после дебютного альбома «Гибридная теория» давит невероятное ожидание. И все начинается с обычного гитарного рифа, который чуть не загубили. Идею придумал гитарист прямо в гастрольном автобусе, где Linkin Park и набрасывали свой материал для второго альбома. Брэд записывал гитарную партию под метроном, представляя ее такой медленной, мелодичной, меланхоличной, а потом за аранжировку взялся Майк Шинода и услышал в этом рифе совершенно другое. Он сделал бит на 135 BPM, почти вдвое быстрее, чем изначальная версия. Брэд, конечно же, был против. Он говорил, это не то, что я задумал, я хотел по-другому. Но Шинода настоял на своем, говорил, что я знаю, что ты имел в виду, но это сработает. И это сработало. И вот что прикольно. В Faint запрятаны сразу два сэмпла, и оба неожиданные. Первый и самый, пожалуй, знаменитый, то самое кинематографичное струнное вступление. Казалось бы, просто синтезатор, а вот и нет. Это сэмпл из композиции «Tanya Meets Cleb» Джона Барри, саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде «Из России с любовью» 1963 года. Такой классический шпионский саундтрек полувековой давности.
2: Постели, не опоздай. До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Казалось бы, да, что отсюда можно взять? Но если заглянуть чуть-чуть дальше, то можно найти достаточно интересные мотивы скрипки. Linkin Park взяли этот мотив и жестко переработали. Вот что было изначально.
4: Нюхтен, Зинкерулихан.
1: Далее они вытащили из оригинального контекста, все это проиграли в обратном порядке, то есть в реверсе ускорили и поменяли тональность. Получился такой гипнотический луп, который задает тон всей песни. От холодной оркестровки Бонда до бешеного нью-металла за несколько секунд. И вот что у них получилось. Перематываем. Узнаете уже, да? Круто! Был бы я конферансье, я бы объявил так. На сцену врывается второй сэмпл. И он барабанный. Это «Мистери Бугалу» ударника Сэнди Нильсона, записанный в 1968 году. Из него группа, кстати, вытащила ритмическую основу. Так что энергия трека — это еще и привет из 60-х. Вот такой вот сэмпл барабанов там играл, причем здесь важная деталь. Майк и Джо Хан редко брали готовые библиотечные сэмплы, обычно делали звуки сами. А тут вот сразу исключение, причем два заимствования из совершенно другой эпохи. И именно они дали Faint тот самый звук. В итоге, соединив ударные и сэмпл скрипки из фильма, получился такой нарощенный мясом продукт, который не портится. Кстати, забавная деталь. Слово «faint» переводится как «обморок», вообще ни разу не звучит в тексте. Это было такое рабочее название, которое случайно продолжило свой путь. Кстати, Майк Шинода потом признался: «Я вечно мучаюсь с названиями, а здесь нам просто понравилось слово, оно звучало круто, и мы его оставили». Вот так вот и создавалась эта легенда. Ну а если вы знаете интересные факты о композициях, которыми хотелось бы поделиться, 49-105-7 — единый номер для вас и нас. Интересно, сколько меломанов на острове? We'll be right back.

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Слушайте, ну Киберпанк 2026 уже не где-то там. Он подъезжает к нам, причем на вейпе. Да, в США одобрили новую версию вейпов, которая перед употреблением сначала проверит, совершеннолетний ли перед ней человек. Вот мне очень интересно, а как это будет происходить? Вейп теперь может спросить: так, у тебя паспорт с собой? Покажи-ка права. Чтобы разблокировать устройство, говорят, нужно пройти проверку через приложение. После этого, пожалуйста, пользуйся как хочешь. То есть раньше ты просто доставал свой вейп из кармана, если он у тебя был, а теперь сначала должен доказать гаджету, что ты взрослый, совершеннолетний. Осталось, чтобы холодильник еще начал проверять вес перед ночным перекусом. В общем-то, да, техника развивается, причем стремительно. Скоро, глядишь, и смартфон перед открытием соцсетей начнет уточнять: а вы уверены, что хотите снова туда заходить? А на этом час подходит к концу, и прямо по курсу Саша Данилов со свежими новостями. Как на Кипре начался учебный год для 46 тысяч школьников, почему аварийные дома предлагают отключать от света и воды, и как Кипр оказался на 11 месте среди стран, куда люди хотят переехать. Есть что обсудить. В принципе, Саша Данилов в эфире, ну а мы встретимся сразу после новостей. А пока у меня есть для вас кое-что приятное и кое-что полезное.
2: Реклама на русском.
3: Есть повод для праздника?
4: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
3: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
4: А если хочется чего-то особенного?
3: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
4: Звучит красиво.
3: Празднично.
4: Незабываемо.
3: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дельмар.
4: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
6: В доме, где есть дети, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: учебный год на Кипре начался для более чем 40 тысяч учеников. Аварийные дома предлагают отключать от света и воды. Кипр занял 11 место в рейтинге стран для переезда. Далее подробности. Новый учебный год на Кипре начался 7 сентября для 40 430 учеников гимназий, лицеев и технических школ. Первый звонок прозвенел в 7:30 в 108 школах средней ступени. Учителя начальной ступени вышли в школы сегодня вместе с коллегами из гимназий и лицеев. Сами школьники младших классов и воспитанники детских садов вернутся за парты только 14 сентября. Этот срок закреплен законодательством. Владельцев аварийных зданий на Кипре предлагают отключать от электричества и воды, если они не устранят опасность. Такой законопроект готовит парламентский комитет по внутренним делам. Санкции за неисполнение предписаний ужесточаются, часть нарушений можно будет урегулировать во внесудебном порядке. Законопроект вводит определение опасной и потенциально опасной постройки, порядок их выявления и классификации. Кипр занял 11 место среди 192 стран в рейтинге Румави Global Relocation Index 2026, набрав 69,7 балла из 100. Индекс оценивает страны по 24 показателям, сведенным в 4 группы: налоги и финансы, качество жизни и здоровья, безопасность и стабильность, обустройство и возможности. Помимо общего зачета, составители публикуют отдельные списки для пенсионеров, цифровых кочевников, семей и предпринимателей. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов.

в GPS путь по дороге домой. У микрофона Гоша Романов, и можно наконец переключиться на более приятные мысли. Так что, например, приготовить вечером, куда заехать, чтоб посмотреть, кому написать, это, наверное, пожалуй, самое томительное. Ну и самый сложный вопрос понедельника. Почему выходные закончились настолько быстро? Мы этот вопрос сегодня, конечно, не решим, зато можем сделать сам вечер заметно приятнее. Так что оставайтесь рядом, едем спокойно. В шашки лучше поиграть дома, уж точно не на дорогах. А если и хочется путешествия, то путешествуйте вместе с Русским радио, Яной Соболевой и новым шоу «На чемоданах». Это путешествие по острову вместе с Михаилом Дубилетом, создателем Cyprus Discovery. Но здесь не будет обычной экскурсии с формулой «слева достопримечательность, справа сувенирная лавка». Нет, будем заглядывать глубже, вспоминать древние находки, разбираться в местных традициях, искать необычные места и говорить о горных маршрутах современного Кипра. В общем, открывать остров заново, по-новому, причем иногда буквально в нескольких километрах от места, которое вы считали хорошо знакомым. А уж если скучаете по лету, Hi-Fi отлично сможет вернуть вам то самое настроение. Хорошего пути по дороге домой, даже если вы переступили порог своего жилища.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Не успел начаться учебный год, а тут уже такие перевороты для зумеров и альф, но только датских. В Дании решили бороться с искусственным интеллектом, заставив школьников разговаривать. Какие бедные, вот это ужас! С нового учебного года датские гимназисты будут устно защищать итоговые письменные проекты, которые делают дома. То есть, написав работу с помощью нейросети, пожалуйста, вы можете это все сделать. А вот потом придется самому объяснять, почему именно ты это написал, и желательно не узнавать содержание своей работы впервые на защите. Министр образования Дании говорит, что таким образом он хочет сохранить у учеников способность самостоятельно мыслить. Школам также рекомендуют давать больше письменных заданий прямо на уроках, чтобы учителя видели сам процесс работы, а не только красивый результат. С одной стороны, конечно, однозначно это крутое нововведение, а с другой, как ни крути, все, ИИ это неотменная часть жизни нового поколения. И если они умеют ее использовать, причем с умом, почему бы не использовать? Конечно, и полностью не запрещают. Ученикам экономических гимназий даже официально разрешили использовать нейросеть при подготовке. Но на защите нужно рассказать, где и как ты ее использовал. Цифры говорят, почему же все это произошло. Потому что около 90%, вы представьте себе, 90% старшеклассников используют ИИ для учебы. А 2/3 признаются, что хотя бы раз списывали с его помощью. Короче, эпоха Ctrl-C, Ctrl-V постепенно уходит, хотя самое страшное для школьника теперь, наверное, не получить двойку, а получить вопрос так: а почему ты написал именно это?

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
2: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: премьер месяца?
1: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
2: В теме. Если вам казалось, что в будущем уже невозможно придумать ничего мрачнее, чем дождливый Лос-Анджелес с неоном, искусственным интеллектом и людьми, которые постоянно сомневаются, кто же перед ними, человек или репликант, у «Бегущего по лезвию» для нас припасен еще один век. Да, действительно, 25 ноября выходит «Бегущий по лезвию 2099». Новый сериал во вселенной знаменитой фантастики. История переносится на 50 лет вперед после событий «Бегущего по лезвию 2049». Рика Декарда в центре, конечно, больше не будет. Франшиза полностью переключается на новых персонажей и на новую историю. Поэтому, Райан Гослинг, прощай. Тебя мы не увидим, хотя муж как приглашенная звезда тоже будет здорово. Главные роли у Мишель Йео и Хантер Шефер. Йео играет такую репликантку и охотницу на репликантов, которой осталось совсем немного времени. А вот Шефер — беглянку, которая ради спасения собственной жизни принимает личность бегущего по лезвию. Кора — человек, который притворяется репликантом, а Олвен — репликант, которая выглядит как человек. Да, в этой вселенной, похоже, уже проще проверить паспорт, чем понять, кто перед тобой вообще стоит. За сериалом стоит Силка Луиза, да, снявшая Хейло, если смотрели. А вот режиссер первых эпизодов — это Джонатан Ван Тюлькен, работавший над Сёгуном, а это уже круто. При этом Ридли Скотт из вселенной никуда не делся, он остается исполнительным продюсером, то есть автор оригинальной концепции все еще наблюдает за происходящим, просто теперь не сидит в режиссерском кресле. И еще один приятный момент, ждать по серии каждую неделю не придется. Все 8 эпизодов первого сезона выйдут 25 ноября в один клик. Вот это круто. Никогда вот не хватало терпения ждать новые серии. Всегда забрасывал до момента, пока не выйдет целиком. Первый тизер уже показали, я посмотрел, и там все, надо сказать, на месте. Огромный футуристический город, неон, машины, крутые саундтреки, в принципе, за что и ценим «Бегущего по лезвию». Так что 25 ноября можно будет проверить, получилось ли у новой команды сохранить ту самую атмосферу «Бегущего по лезвию», но уже 2099. А пока дата в календаре у вас есть, помечаем, ставим галочку, осталось дождаться ноября и выяснить главное, кто на этот раз настоящий, а кто просто очень убедительно притворяется.
3: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Вечернее шоу. По дороге домой с Гошей Романовым.
1: Я всегда думал, что воздух — это бесплатно. И максимум, на что он способен, так это, не знаю, испортить прическу. Но нет, один химик решил сделать из него алкоголь. Да, один ютубер-химик 2 года пытался получить этанол буквально из воздуха, но у него... Надо сказать, получилось. Представьте себе, сначала он собирал из воздуха углекислый газ и воду. Воду с помощью электролиза разделял как-то и получал водород. Потом нужно было каким-то образом заставить водород и СО2 превратиться в этанол. Конечно, как он это сделал, я не буду говорить, чтобы не было каких-то случаев. Для этого Браун самостоятельно сделал просто катализатор на основе железа. После множества попыток в колбе действительно появилась жидкость. Правда, радоваться полноценной бутылке рановато, получилось около 7% этанола, вода и примесь метанола, которую нужно удалить. Сам Браун говорит, что алкоголь, судя по всему, не особо любит, но все-таки попробовал ту самую капельку и сказал, что на вкус вполне неплохо. Но лучше не экспериментируйте, потому что его цель — избавиться от метанола и научиться делать уже целую бутылку алкоголя из воздуха. А теперь для вас немного коммерческой интересности.
0: Реклама на русском. Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на «Солдаут» и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, 5-й дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
4: Звоните по телефону 99-844-811.
3: Сайт мужначас.cy.
5: Я ехал в Анапу повторить 50 оттенков серого. А получилось только 50 оттенков красного. Ай-яй-яй, где мой крем?
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Я всегда завидовал людям, которые быстро-быстро засыпают. Уверен, что если вы умеете засыпать за 3 минуты, то вы избранный. Остальные же могут ворочаться, вспоминать какой-то там неловкий разговор или то, что с вами произошло, допустим, 10 лет назад, и внезапно решить, что пора менять свою жизнь. Ученые, в общем-то, из Техаса придумали пластырь. Обыкновенный пластырь, который может помочь мозгу быстрее добраться до самой полезной фазы сна. Именно той, где мы видим сны и восстанавливаемся. Его просто крепят к голове, пластырь мягко воздействует на мозг и в одно и то же время следит за его активностью. В эксперименте с 30 людей результат оказался довольно заметным. С пластырем участники входили в эту фазу сна примерно на 43 минуты раньше, а проводили в ней еще на 16 минут дольше. То есть потенциально можно не увеличивать время в кровати, а эффективнее использовать то время, которое мы уже там проводим. Очень хорошие новости для всех тех, кто считает, что 8 часов сна — это не какой-то там отдых. А я вот думаю, что вы уже с жиру беситесь, потому что 8 часов сна — это достаточно много. Пока технология только проходит испытания и до массового производства еще далеко, но ученые надеются, что в будущем она поможет людям с нарушениями сна. Я пока что по старинке закрываю глаза, выключаю телефон и надеюсь, что мозг тоже понял мой намек. А совсем скоро мы сможем с вами немного перезагрузиться уже без всяких пластырей. Впереди вас ждет вечер переключка, так что устраиваемся, настраиваемся и собираемся чилить.

понедельник. Ну что, красавец, мы с тобой почти закончили. Он пытался, он подсовывал задачи, и вот это вот прекрасное. А есть минутка? Нет, уже нет. Минутка закончилась вместе с рабочим днем. Сейчас можно немного сбавить внутреннюю громкость, не решать жизнь, не составлять планы на следующие 5 лет. И уж точно не вспоминать, что именно вы хотели ответить тому самому человеку 3 часа назад. Пусть эта мысль пока постоит где-нибудь в сторонке, в очереди. А вы просто замечайте вечер вокруг. Приятно, что понедельник постепенно теряет власть. Еще немного, и он станет вчерашним делом. А значит, можно просто ехать, слушать и никуда внутри себя не торопиться. Понедельник заканчивается, и, честно говоря, давно пора. Отдыхайте. И тут, и там.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в Рандеву. Мультибрендовый магазин обуви.

0: Старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Я взрослый, состоявшийся мужчина. И мне нужен этот радиоуправляемый вертолетик.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: По дороге домой.
5: Ну что, силы на исходе. Я понимаю вас, понимаю и полностью поддерживаю. Пора отдыхать. И мне, конечно же, искать путь домой. Пока еще я не запомнил путь, поэтому мой лучший друг на острове — это карты. Но на русском радио Кипр музыка и разговоры не заканчиваются. Дальше вас ждет «Глянец» и «Сделано со вкусом» с Яной Соболевой. Так что вечер продолжается уже в следующей компании. А потом не забудьте вовремя проснуться во вторник вместе с русскими перчиками. Да, звучит бодро, потому что спать еще никто не запрещал. А вот проспать — это уже как-то обидно. С вами был Гоша Романов. Это «По дороге домой». Хорошего вечера и до встречи. Услышимся с вами завтра. Пока-пока.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Израиля Герцог едет на Кипр. Власти за 5 лет получили 10 тысяч заявлений о насилии над женщинами. Кипр обошел Грецию по оценкам постояльцев отелей. Далее подробности. Израильский лидер Ицхак Герцог прибудет на Кипр в четверг, 10 сентября, с однодневным дипломатическим визитом по приглашению президента республики Никоса Христодулидиса. Об этом сообщила канцелярия главы Израиля. Герцога примут в президентском дворце в Никосии. Сначала два президента проведут встречу один на один и обсудят, как углубить сотрудничество и укрепить двусторонние отношения. Затем начнутся расширенные переговоры с участием делегаций обеих стран. Кипр до конца года запустит платформу раннего предупреждения Red Flag, которая будет отслеживать повторяющиеся сигналы о риске насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правам человека заявил министр юстиции Костас Фетирис. По данным министра, за последние 5 лет в полицию поступили 10 тысяч заявлений о преступлениях против женщин и насилии в семье. Почти 7 тысяч дел дошли до суда. Платформу готовят при участии волонтера-консультанта по технологиям. Кипр вышел на первое место среди 6 стран Средиземноморья по удовлетворенности постояльцев отелей. За зимний сезон с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 общий индекс острова составил 88% против 87% у Греции. Данные приводит издание «Инк» со ссылкой на исследование Института ассоциации греческих туристических предприятий. Италия и Испания разделили третью строчку с 86%, Турция набрала 85%, Франция 83%. При этом Кипр лидировал во все 5 месяцев периода. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 15. Завтра на Кипре ожидается немного облачная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 25. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наша кожа – целый мир, средней площадью 2 квадратных метра. Это граница между нашим телом и внешним миром. Есть в нашей коже еще и клетки меланоциты, которые производят пигмент меланин, и он же придает коричневатую окраску родинкам. Цвет их будет зависеть от общего цвета кожи, от глубины расположения сосудов и залегания пигмента. У рыжеволосых людей родинки могут быть рыжие, красные, даже розоватые. У светлокожих – блеклыми, а у темнокожих – с черна. И даже иметь голубоватый оттенок. Все это в рамках нормы. Главное, чтобы цвет родинки был стабильным, контур не менялся. Любые изменения цвета вам могут быть предвестниками малигнизации, перерождения доброкачественного образования в меланому. Есть смысл озадачиться тогда, когда очень темная, не такая, как остальные, родинка появляется у светлокожего человека. Этот гадкий утенок может серьезно повлиять на здоровье. Людей, у которых нет родинок, пожалуй, не бывает. Есть альбиносы, в организме которых нет или крайне мало пигмента меланина, но после пребывания на солнце даже у них могут появиться веснушки. Главное, о чем должен помнить каждый обладатель родинок, что в современном мире есть методы контроля и диагностики, способные вовремя распознать проблему. Получение цифрового паспорта кожи позволит отслеживать динамику. Записаться на процедуру можно в лазер-бьюти-центре Lady Aesthetic на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Когда ваши дела идут плохо, не ходите вместе с ними.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Я бы перестроил весь мир и сделал его лучше. Но, извините, я уже в пижамке.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Мужчина со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Пищу богов заказывали? Она здесь. И это хурма в переводе с латинского языка. А вот еще несколько названий этого яркого фрукта. Сердечное яблоко, слива богов, китайский персик, зимняя вишня. Впервые хурму попробовали в Китае. В Пекине до сих пор растут деревья хурмы, которым около 500 лет. До Европы хурма добралась всего лишь 100 с небольшим лет назад, а на Кавказе первые саженцы появились в 1896. Там, кстати, есть очень красивая легенда о чудодейственной пользе хурмы. У матери было 3 дочери с примитивной внешностью. Годы шли, женихов не наблюдалось. Однажды женщине приснилась удивительной красоты девушка, протянула ей плод хурмы. После сна мать увидела на засохшем дереве 3 спелых плода хурмы, стала отрезать по кусочку и давать дочерям. Те, в свою очередь, стали краше, постройнели, обрели гладкую кожу и глянцевые волосы. Ну и вскоре все вышли замуж, а дерево ожило. С ботанического хурма – это ягода. Существует около 1500 видов. Есть плоды диаметром всего 3 сантиметра. Темно-красного цвета, растут в Африке. Есть сорт хурмы – кавказская, со странными отростками, похожими на щупальца. Но какой бы сорт мы ни взяли, любая – почти суперфуд. В ней больше калия, марганца, натрия и железа, чем в яблоке. Много бета-каротина, йода и магния. Есть танины и пищевые волокна. Единственное, при сахарном диабете нельзя увлекаться хурмой. А на десерт лайфхак от сервиса Milts Food. Ешьте фрукты без вреда для организма в первой половине дня. Отдельно плоды или как добавку в кашу. Например, гречка с хурмой. Белиссимо. А чтобы навсегда улучшить пищевые привычки, подписывайтесь на Milts Food в Instagram.
0: Сделано со вкусом. Milts Food. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вам со мной будет стыдно, но не скучно.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Ariana Grande.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New Music Show. На русском радио Кипр.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.
3: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
4: На Кипре полночь.
5: Спонсор часа Пунин Групп.
6: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.